0: Record. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
1: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
5: Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: 8.05 на часах, ребятушки. На старте понедельник, 29 июня. Представьте себе, вот так вот, как одно мгновение, как один раз моргнули, и июнь практически уже все. Но у нас на рекорде стартует турбоутро. Здрасте, давайте просыпаться, глазоньки открывать, улыбочки дариться, натягивать себя, приходить, ну и готовиться к дню прекрасному, великому, полному на свержение, я более чем уверен. Меня, кстати, Дима Маланин зовут. Здрасте. Ну и посмотрим, что же за день сегодняшний, с чем его едят. Сегодня, кстати, праздник объятий. Поэтому получается, кидаемся на всех друг на друга с объятиями, да, позитивно и на улыбочки. А, международный день рыбака также сегодня. День кораблестроителя отмечается сегодня. День черешни. О, это вот вообще любименькая наша, кстати, она как раз-таки вот подошла. Ну и из интересного сегодня еще и день поиска кладов и секретов. Вот так вот. В общем, на поиски сокровищ тоже можно отправиться, но при сильном желании. Мы отправляемся вперед по нашему музыкальному путешествию. ATB, Dopamine, 1T, Dinora, Trap Mafia, House, Rihanna и Calvin Harris. Такие ближайшие планы. Поехали.
0: Турбо утро.

0: Одевайся правильно.
1: 8:15 на красноярских часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная выглядит прямо сейчас. Там 3 балла на дорогах, как сообщает нам Яндекс.Карты. Если чуть детальнее посмотреть, 6 баллов мы наблюдаем на 7.

0: Проворная в сторону шинного завода, Матроса в обе стороны по 6 баллов, 4 балла на авиаторов в сторону Северного, Высотная в центр 4 балла и только на мосту 3 семерки в сторону Березовки 4 балла, в остальном движение везде свободно.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56337-0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25, ребят, трэш-пати на рекорде. Сейчас похулиганим немножечко, естественно. И знаете, песня такая, ну вот, в тему, в больную, между прочим, для кого-то, потому что 29 июня. Вот вы были уже в отпуске этим летом? Или еще нет? Или только собираетесь? Я вот, допустим, сходил тут на пару недель в отпуск. Ну, как отпуск? Отпуском, конечно, не назовешь, то, чем я занимался все эти две недели, но да ладно. Вот кто мечтает о том, чтобы взять, бросить все и поехать куда-нибудь отдохнуть, для вас песня, ребят, задумайтесь, а надо ли вообще?
2: Зачем тебе отпуск? Зачем тебе отпуск?

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 34 минуты в Красноярске, ребят. Не знаю, как вы, я вот по бобру соскучился, поэтому давайте-ка сыграем. Впереди у нас игрушка «Бобер-добер», 205, 100, ровно и 3. Номер телефона рекорда. На кону, кстати, пару билетов в аквазону «Бархат-парка». Звони.

0: Ребята, это Бобёр-Добёр, у нас на линии Захар. Захар, доброе утро, всем приветствую.
1: Доброго утра.
0: Так, ну расскажи мне, 29 июня уже. Ты этим летом уже успел потрогать отпуск? Был ли ты где-то на отдыхе, как ты же время приятно проводил?
1: Вот, первый раз на день выходных потрогал водичку.
0: Ух ты, какую, где, куда ездил?
1: Село Даурское.
0: А, знаем, знаем. Чё, всё,
1: первый раз там были, очень хорошо, понравилось.
0: Как водичка там 29 июня? Холодная или прогрелась?
1: Холодненькая. Ещё погода не очень.
0: Ждем июль все-таки. Итак, Захар, смотри. Так, правила мы говорим, вернемся, правила простые. Есть некий персонаж. Всего три слова про него, я тебе каждое объясняю по смыслу, ну а ты мне собираешь эту фигуру воедино. Готов ли ты?
1: Готов.
0: Ну, поехали. Давай начнем с главного. Кто же у нас сегодня? У нас сегодня очень такое интересное животное. В некотором смысле красивое, и в некотором смысле сумасшедшее безбашенное. Живет преимущественно в деревнях. Вот, продолжим. Вот есть утка, а есть с таким же носом почти, только вот домашний такой, белый, с оранжевым клювом. Но это не клюв.
1: Индюк?
0: Нет, поменьше. Вот ты наверняка в шутку друзей так иногда называешь. Ну ты...
1: Гусь?
0: Да. Вот мы... Вот и испарился Захар, как он называет своих друзей. Ладно. Что он делает? Как он это делает, да? Вот он, скажем так, в некотором смысле обескуражен. Да, вот он такой, он не ожидал что-то увидеть. Вот он какой получается?
1: Удивленный.
0: Удивленный, да. То есть он, давай, наречие сделаем, удивленно сделаем, да, этого слова. Что же делает гусь? Понимаешь, гусь наш удивленно издает звуки. А вот какие звуки издает гусь? Скажи, пожалуйста, мне, Захар.
1: Я не знаю, что, кряхтит.
0: Кряхтит, версия есть такая. Но нет. Вот я думал, что может быть крякает, но и не крякает. Какое же слово там, как ты думаешь? Вспоминай детский стишок. Гуси-гуси.
1: Га-га-га.
0: Получается, что он делает? Ну не гакает, ну по-другому. Давай, роди, ты сможешь. Давай, га...
1: Гогочет?
0: Гогочет, да, собери целиком. Гусь удивленно гогочет. Вот так вот. Все, классно, дело сделано. Два билета в Бархат Парк твои, так что готовь шорты купальные, крем от загара и отправляйся в Бархат Парк.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, мы погнали дальше вместе. Натью и Иван Бек вместе с нами. Послушаем прямо сейчас на рекорде.

0: ребята, уже весьма тепло. Плюс 20 на термометре, дальше потеплее, до плюс 26, как сообщает нам сегодня Яндекс.Погода. Пока что ясно, днем небольшой дождик пробросит, имейте в виду, не пугайтесь. Ветер дует юго-западного направления, слабый, 3,5 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102-18+. При поддержке радио Рекорд.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра уже, 9.01, прям если по часам, мы продолжаем утро понедельника и турбоутро на рекорде, час второй в эту секунду начинается, меня Дима Маланин зовут по-прежнему желаю всем отличного дня и настроения, и с добрым утром, ребята, просыпаемся уже второй час вместе, впереди много чего интересного, и на автомобильной тематике поговорим в рубрике «Рекорд на колесах», что же там происходит с автопромом в целом, и в общем, ну и конечно поиграем, впереди игра «Рекорд офлайн», билетики в кино «Макс», свободная дата, с фильмом на твой выбор. Все на кону. Подробности чуть позже. Прежде подробности музыкальные ловите прямо сейчас. Жу, Гриффин, Сандер Ван Дор, Chemical Brothers, Бенни Бенасси, Джон Саммит, Тиеста, Snake Sound System, Биби Рекса и Fightless. Начинаем вот с них. New Religion. Прямо сейчас на рекорде. Погнали.
1: Турбо утро на рекорде.

0: 9.17 на часах Красноярска. Пора проверить, как ситуация дорожная выглядит в нашем городе. Очевидно, да, что летом все просыпаются чуть-чуть попозже, но тем не менее все равно 3 балла в Красноярске. Есть местами затруднения. 7 баллов вот сейчас скопилось на авиаторов в сторону Северного. Матросово в обе стороны по 5 баллов. 4 балла на Семафорной к Матросово. Высотная в центр 4 балла. Марса к Большому концертному залу 4 балла. На Коммунальном мосту в центр тоже 4 балла. И на 3 семерки в сторону Березовки сейчас тоже 4 балла. На этом из основных затруднений Красноярска пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

Так, ребята, начнем забавные новости. Очередная победа АвтоВАЗа. АвтоВАЗ добился закрытия производства пиратских задних фонарей. В Ульяновской области в суд передали уголовное дело, возбужденное в отношении директора Дмитроградского микропредприятия «Бипласт», которое с нарушением законодательства выпускало автокомпоненты. Дело в том, что компания попалась на том, что с 2024 года на своих небольших мощностях в Дмитровграде производила задние фонари для автомобилей «Лада» без какого-либо разрешения правообладателя, то есть АвтоВАЗа. Продукцию сбывали продавцам запчастей напрямую. Ну, то есть только с 24-го. До этого, видимо, все было нормально. Ну да ладно. Уголовное дело. Возбудили по факту незаконного использования промышленного образца. АвтоВАЗ оценил свой ущерб в 11 миллионов рублей. Гендиректору предприятия грозит тюремное заключение сроком до 2 лет. Об этом сообщает «Коммерсант Волга». Собственно, ну, хоть кто-то пытался АвтоВАЗ лучше сделать, но и ему, собственно, не дали. Ладно. Едем дальше. В Иркутской области из-за бензинового кризиса ввели режим повышенной готовности. Эта мера позволит не допустить чрезвычайной ситуации, пояснил через свои каналы в соцсетях губернатор региона Игорь Кобзев. Он отметил, что на АЗС нефтяной компании «Роснефть» введен лимит. Физлицам отпускают не более 50 литров топлива в сутки на пересчете на один автомобиль. На заправках других сетей ограничения еще ниже. АЗС прекратили продажу бензина и дистоплива в любые переносные емкости. Заправка допустима только в баке автомобилей. Лимиты не распространяются на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику. Но, насколько я слышал, и у нас тоже на некоторых заправках подобная ситуация действует. Ладно, едем дальше, кстати, по топливу. Правительство РФ создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно. Об этом сообщил наш президент. Он отметил, что к настоящему моменту суммарные запасы бензина в России достигают 1,7 миллиона тонн. При этом для насыщения внутреннего рынка используются в том числе и резервы. Ладно, едем дальше. Про таксистов поговорим. 5 миллионов таксистов ушли в тени, ведут деятельность неофициально. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на заявление директора сервиса одного из сервисов заказа такси. По подсчетам аналитиков, в соцсетях и мессенджерах действуют более 11 тысяч чатов и сообществ, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Уход значительной доли пассажироперевозок из правового поля связан с тем, что требования к такси и самозанятым водителям стали слишком высокими. Напомним, что ужесточившие требования закон вступил в силу 1 сентября 2023 года. С тех пор введен реестр перевозчиков, а шоферы обязаны проходить регулярные медицинские и технические осмотры и иметь путевой лист. Автомобиль таксиста должен иметь опознавательный фонарь и специальную цветографическую схему. По мнению Максима Шушарина, в законе необходимо сделать послабление для тех таксистов, которые подрабатывают перевозками на личных авто в свободное время от основной работы. Требования к ним должны быть ниже, чем к профессиональным такси. Ну и завершим историю про автомобили Феррари. Ой, там все весело. Помните электромобиль новый Люси, который Феррари, собственно, выпустил с гордостью? Так вот, резонанс, поднятый выпуском этого суперкара, не утихает. Миллионы простых поклонников итальянского бренда возмущены откровенно уродливым дизайном новинки. Ее раскритиковали и представители итальянской элиты. Провал с электромобилем в итоге привел к кадровым изменениям Феррари. На этой неделе отправлен в отставку директора службы маркетинга компании Энрико Гальера, проработавший в Феррари более 16 лет. Его преемником уже нанят бывший гендиректор итальянского офиса BMW Массимилиано де Сильверсти, который приступает к новым обязанностям 1 июля. На официальном сайте Феррари, вообще на самом уровне Феррари, связь отставки главы маркетинга с выпуском Люси отрицают.

0: утро на рекорд.
1: 9 утра и 36 минут. Давайте сыграем. Впереди у нас рекорд офлайн. Кстати, на кону пару билетов в Киномакс со свободой даты с выбором фильма на твое усмотрение. Вот куда захочешь, пойди туда и пойдешь. Главное сейчас дозвониться сюда на рекорд. 205-100-3. Номер телефона прямого эфира. Звони, киношечку тебе загадаю.

0: Офлайн.
1: Это Рекорд Офлайн. Давайте про кино сегодня поговорим. Будем беседу вести с Варварой. Варвар, доброе утро. Привет.
2: Доброе утро.
1: Так, ну рассказывай. Вообще, давно ли ты в кино ходила?
2: Полгода назад, наверное.
1: О, давненько. А что смотрела?
2: Смотрела? До этого был «Холоп 2», на него ходила. А еще ходила на... Господи, как его называют?
1: Галифианакисом, да, которым? Или с кем?
2: Да. Ага. Ну, это, кстати, было в апреле. Я ходила в Каннске на этот фильм.
1: У тебя география просмотров разная. То Красноярск, то Каннск, видимо, да? Ну, ладно. Слушай, а какой вот... Хорошо. А какой у тебя вообще любимый жанр кино? Вот что ты любишь?
2: Я люблю смотреть Marvel. Я прям очень обожаю эту серию, серии этих фильмов. У меня даже дети смотрят. Я прям могу просто включить фоном и смотреть. То есть я даже прям фразы знаю эти.
1: Да. Особенно фраза Локи. Ну, не расстраивайся, у мужиков такого случается. А, это Тони Старк сказал. Простите, пожалуйста, когда жезл не сработал. Так, Варварочка, вернемся к теме. Слушай, я тебе тоже сейчас загадаю кино. Честно, не Marvel, но тоже немножечко фантастики имеется. Ну, как немножечко, прям конкретно фантастика. Я тебе про этот фильм буквально одно предложение, а ты мне угадаешь, что это за кино. Готова?
2: Да.
1: Поехали. Итак, внимание. У девушки проблемы с парнями. Один кобель, второй упырь. Все. Давай подумаем. Там в буквальном смысле один кобель, а второй в буквальном смысле упырь. Кто такой упырь, Варвара?
2: Это человек, который ведет себя...
1: Давай вот прям в прямом смысле. Упырь — это не человек. Это прям вот упырь. Упырь — это... Ну, как же, человек уже не живой, но еще ходящий. Ну, ты что?
2: Я не знаю, честно.
1: Хорошо, давай с другой стороны зайдем. Кто такой кобель?
2: Это мужчина, у которых очень много...
1: Да, хватит мужчина. Вот кобель конкретно. Кого мы называем кобелем? Не мужчину.
2: Кобелем мы называем собаку.
1: Собаку. Вот молодец. Смотри, там один собака, а другой упырь. А упырь — это... Ну, ты вот смотри, вот граф Дракула был упырь. Ну, вампир, упырь. Все, разобрались. Смотри, один собака, другой вампир. И вот она не может выбрать, кто? Собака или вампир? Ну, давай. Это прям целая серия фильмов.
2: Это «Сумерки».
1: Конечно, да. Это именно «Сумерки». Я тебя поздравляю, 2 билета в кино твои, Варвар, потому что сама определяйся, с кем пойдешь, какой фильм будешь смотреть. Я тебе только пожелаю приятного просмотра.
2: Спасибо огромное.
1: Пожалуйста, огромное. Мы же вместе погнали дальше. Blackberries прямо сейчас послушаем от Фишера.
0: Рекорд офлайн.

0: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
1: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
2: Турбоутро. Включай третью космическую.
3: О погоде за окном давайте поговорим. Плюс 22 сейчас на термометре Красноярска. Потеплеет сегодня до плюс 26, как сообщает нам Яндекс.Погода. Сейчас пока на улице ясно. Дальше немножечко облачка затянет. Но с прояснениями. В итоге будет весь день. Ветер дует юго-западного направления. Слабый 3,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная.
1: Здесь утро, 2 минуты, утро понедельника не стоит на месте. Третий час турбоутра уже на рекорде начинается, между прочим. Меня Дим Монин, зовут по-прежнему. По-прежнему всем желаю добра, бобра, чтобы день у вас был прекрасным, настроение отличным. Третий час пробуждения нас ждет вместе. В эти 60 минут поболтаем с вами, посплетничаем, обсудим, что же в мире происходит странного, интересного, адекватного, а особенно не очень. Там списочек пополняется ежедневно, не переживайте. Тру новости в этом часе. Дождитесь, прежде ловите классное настроение посредством музыкальных вибраций. Delirium, John Summit, Amazing и Marshall Jefferson, Mojo, Armin Van Buren, Master at Works, Alan Ruxton, Top Cover и Offenbach. С Offenbach и начнем Miles Away. Ловите на рекорде прямо сейчас.

0: Общайся правильно.
1: 10:16 на часах, тем временем 3 балла в Красноярске. На дорогах есть местами затруднения. В обе стороны на Матросова сейчас по 6 баллов. 6 баллов на Высотную в центр. На Марса в сторону БКЗ 5 баллов. Авиаторов в сторону Северного 5 баллов. Свободный в центр 4

0: балла и на Mazda 3 семерки в направлении Березовки 4 балла. На этом из основных сложностей в Красноярске пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП «Павлов Максим Александрович», ОПРНП 32-34-205-328-102-18+.
8: При поддержке радио Рекорд.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На 100.

0: новости на рекорде.
1: Начнем с новости для тех, кто хочет попутешествовать или планирует. Филиппины планируют ввести полный безвиз для россиян. Президент страны уверен, что это упростит поездки и пойдет на пользу обеим странам. Авиакомпании, кстати, уже обсуждают запуск прямых рейсов. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах до 30 дней. Едем дальше. С Филиппин во Францию. Там французы теперь готовят яичницу прямо на улице. Из-за аномальной жары 38 и более градусов. Такого во Франции, кстати, еще не было. Местный блогер показал, как раскаленная солнце сковородка позволила спокойно пожарить яйца. Завтрак можно готовить прямо у окна. Пожалуйста, welcome. В России предложили возродить октябрят пионеров и комсомол. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что молодежь нужно вовлекать в патриотическое движение. Он допустил, что названия будут другими, но принцип остаться должен. На форуме он даже спел «И Ленин такой молодой». Талантливый человек, что сказать. Едем дальше. Замедлить онлайн-игры в России предложила глава Комитета Госдумы по защите семьи. Нина Останина заявила, что Роскомнадзор и Минцифры должны направить опыт замедления Телеграм на контроль игр. По ее словам, это защитит детей от виртуального пространства. Она также предложила ограничивать время пребывания ребенка в соцсетях и внутри игр. Кстати, про игры. GTA 6 поставила рекорд 3 миллиарда долларов за первые сутки предзаказов. За 24 часа продано 39 миллионов копий, 27 в цифре и 12 на дисках. На разработку ушло больше 2 миллиардов долларов и 12 лет работы. Дороже, чем строительство Бурдж-Халифы, кстати говоря. Ну и еще одна новость. Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года. Проект указа уже опубликован. Роскосмос намерен обеспечить энергией лунную инфраструктуру в рамках российской программы и международного сотрудничества. Проект указа президента появился на портале нормативных правовых актов, но подождите, сначала надо замедлить игры. Ладно, продолжаем. Все телефоны встанут на госучет в нашей стране. Владимир Путин подписал закон о создании единой базы IMEI, уникальных идентификаторов смартфонов, планшетов, часов и других устройств сим-карты. Если IMEI устройство не окажется в реестре или его признают нелегальным, гаджет смогут отключить от мобильной сети. В таком случае звонки, СМС и мобильный интернет перестанут работать, а телефон фактически превратится в кирпич. Едем дальше. Про инновации. В России придумали быстро возводимую тюрьму. ФСИН представила модульный комплекс, который можно собрать практически где угодно и в кратчайшие сроки. Комплекс рассчитан на 200 человек и включает не только жилые корпуса, но также спортплощадку и даже небольшой сквер. Ладно, едем дальше про мошенников. Поговорим, будьте аккуратны. Мошенники начали скамить россиян с помощью уведомлений об атаках БПЛА. Злоумышленники распространяют через домовые и районные чаты ссылки на фейковые сервисы с оповещениями. После регистрации пользователю сообщение сообщает о якобы взломе личного кабинета на госуслугах и просят срочно позвонить в службу поддержки. Тут и начинается мошенническая схема, поэтому будьте аккуратны. Ну и едем дальше. В коммунальную отрасль заглянем. В Перми чиновники отчитались об уборке снега летними фотографиями. Жалоба на неубранный двор поступила еще 19 января, а ответ с фотоотчетом пришел только 2 июня. В отчете сообщили, что работы по снегоуборке выполнены, территория находится в нормативном состоянии, и ведь не соврали, к июню снег действительно исчез. Сам даже кустики уже выросли. Пам-пам, молодцы. А новость для миллениалов весьма грустная. Ребята, это мы с вами, родившиеся в 90-е, могут не дождаться старости, предупреждают ученые. Исследователи заявили, что биологическое старение миллениалов почти вдвое быстрее, чем у их родителей. Среди возможных причин называют постоянный стресс, кризисы, курение, алкоголь, плохую экологию и хроническое воспаление. По данным ученых, у поколения 90-х также все чаще выявляют некоторые виды рака, в том числе в легких и кишечнике, и в более молодом возрасте. Так что, родные, берегите себя. Едем дальше. В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары. Пам-пам. На встрече собирались обсуждать, как городам адаптироваться к высоким температурам, но возникла небольшая проблема. В здании не оказалось кондиционеров. В день мероприятия в британской столице ожидалось до плюс 37, поэтому конференцию решили отменить из-за соображений безопасности. Ладно, к рекордам перейдем. Школьница из Москвы набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ впервые за 25 лет существования экзамена. Екатерина Малкова установила абсолютный рекорд, получив высший балл сразу по 5 предметам: русскому, по профильной математике, химии, физике и информатике. Ну, красотка, что сказать, молодец, поздравляю. Ну и еще одна забавная новость. Жители Швейцарии после работы просто плывут домой по реке. Вот такой вот общественный транспорт. В Бейзеле и Берне многие офисные сотрудники складывают вещи в специальный вот непроницаемый мешок, ложатся на спину и спокойно плывут по течению до своего района. Эта необычная традиция появилась благодаря гермомешкам. Раньше такой транспорт был невозможен, потому что вещи просто намокали. Теперь, пожалуйста, берешь и плывешь.
0: Новости.

0: космическую.
1: 11:11, давайте посмотрим на погоду за окном, плюс 24 уже на термометре, и, кстати, облачка-то понабежали, как сообщает нам Яндекс.Погода, дальше потеплеет еще немного до плюс 26, день в итоге весь будет облачным с прояснениями, к вечеру еще и дождь небольшой пойдет. Ветер дует сегодня юго-западного направления, слабый, 3,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: Ипусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это такие вот утренние аффирмации, у вас все получится, вы все классные. Вот в таком настроении погнали дальше. А дальше мы летим из Красноярска прямиком в северную столицу, по планам посетить Санкт-Петербург. Там вейкаперы поджидают Никита Стас и Рыжий, меня Дима Маланин зовут. Всем классного дня, на связи.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро, понедельника, всем 7.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге, вейкаперы на рекорде.
2: Привет, друзья, 29 июня, в понедельник, не поверите, на этой неделе закончится первый месяц лета.
3: Всего прекрасного начала дня и вот такая вот грустная новость.
1: Но, друзья, 4 часа впереди у нас, 2 гороскопа. Ожидается, конечно, рубрика «Я в эфире», куда ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения «Рекорда». Про инвестиции также поговорим. Сыграем в игрушку за приз вейкаперов. Ват-факты расскажем психологам, пообщаемся, горячие новости. Все это ожидает нас впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июня 2026 года, понедельник. Что же там?
2: Международный день рыбака. Какая вы рыбка?
1: Так.
3: Какая вы блесна.
1: Кого вы видите издалека, предлагаю. Так, посмотрим. Давайте, день праздник.
2: Было, я золотая была, ты был окунь.
1: Много что было, но может повториться. Праздник объятий сегодня у нас. Замечательный день.
3: Если есть кого обнять, да, и даже если это начальник, вы всю жизнь там ругались.
2: Только сзади не обнимай.
3: Кого?
2: Начальника.
3: Сзади не обнимать? Может быть, он этого и ждет.
1: День кораблестроителя сегодня. 9 лет как празднуют. А я думал, еще при Петре начали. Ну ладно.
3: Там не праздновали.
2: Праздник вели, видимо, всего лишь 9 лет назад. День черешни.
1: Ага, неплохо. Так, сегодня у нас день поиска кладов и секретов. Замечательно.
2: Международный день грязи. Грязь.
1: Устроить грязь сегодня. Международный день тропиков. Тоже хорошо. День учреждения Нобелевской премии. Посмотрите. Может быть, какая вы премия сегодня? Там
3: за
1: полно
3: что?
1: Вообще.
3: За что вы премия?
1: Вообще, за что вы себе премию дадите этим утром? Замечательная тема,
2: это
1: по-моему.
2: Это отдельная тема.
1: Это отдельная тема, которая достойна сейчасшнего утра. Конечно, глаз открылся, хватит уже. Уже премия.
3: Ого, это отлично. Встал с кровати, двойная премия.
1: В общем, премии себе раздаем этим утром голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. Из важного еще день партизан и подпольщиков. Вот такой еще. Знали, что есть такой праздник? Вейкаперы на Рекорде, погнали!
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем.
3: Тельцы, не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось.
1: Близнецы, сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию.
2: Рак, сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочее.
3: Львы, время пожинать результаты посеянного ранее.
1: Девы, остерегайтесь сегодня чересчур экспрессивных высказываний.
2: А весы, сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение.
3: Скорпионы, сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации.
1: Стрельцы, сегодня окружающий мир может показаться вам странноват.
2: Козероги, никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости.
3: Водолеи, сегодняшний день лучше провести с детьми.
1: Рыбы, сегодня вас могут подвести эмоции. Всем хорошего дня, друзья. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы.
1: Сегодня премию себе в голосовых раздаем в чате мобильного приложения Рекорда. Ждем ваши голосовые, за что премию получаете вы конкретно за эти выходные. Может быть, что-то произошло сейчас, что-то ждем. В общем, скоро включаем. Так, ребята, новая перла от Трампа. Итак, цитата. Отцы-основатели упомянули Бога 4 раза в Декларации независимости. Меня не упомянули ни разу.
2: Это что такое?
1: Я очень расстроен, говорит он. Эта декларация составлялась еще очень давно. Да, и вот он удивлен, почему же его еще тогда, 250 лет назад, если быть точными, его не вписали в эту декларацию.
2: Ну, так его зато хотя бы в кино сняли.
1: Вот парень, да, себе медаль хочет дать, не дают, в декларацию хочет писать, не вписывают.
3: Слушай, а какую бы он премию еще себе хотел выдать? Шнобелевскую или Дарвина?
2: Он не в той стране родился, чтобы просто так медальки получать. Ни сын, ни того человека.
1: Но это странно, он сейчас идет за своими какими-то наградами, да, в своей стране. Потом же он пойдет к другим странам, скажет, я хочу и вашу награду. Сколько, 2 года осталось ему?
2: Какие что, анализы его пришли? 2 года ему осталось.
3: 2 года до чего?
1: До конца срока. Опять же, президентского. Это звучит, конечно.
2: Слушай, ну ладно, он сейчас пойдет за какой-то наградой. Мол, смотрите, сколько я для вас сделал, дайте мне медальку. Так он в прошлое наметился.
1: Но
2: говорит, создайте машину времени, хочу вернуться.
1: Я думаю, он просто хочет взять оригинал документа, вписать себя туда.
2: Ручкой.
1: Да-да-да.
2: Thank you for God and Trump.
1: Фотку распечатать можно туда еще свою. Вот именно.
3: Человечек хочет войти в историю. Чего вы ему мешаете, а?
2: Это не мы ему мешаем.
1: Он сам себе мешает, по-моему, все больше.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, этот показатель лишь на 4% ниже, чем год назад, и в целом соответствует уровню прошлого года. Президент отметил, что страна уже начала использовать топливные резервы, а на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы бензина. В Венесуэле продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. Спасателям удалось извлечь живыми 33 человека. По данным местных СМИ, почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в ночь на 25 июня. США и Иран вновь обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Дональд Трамп допустил возобновление боевых действий и заявил, что в этом случае Иран перестанет существовать. В ответ корпус стражи Исламской революции пригрозил полностью прекратить переговоры и предупредил, что американские базы на Ближнем Востоке в ближайшие дни ждет ад. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ровно через час, а пока подписывайся на наш специальный информационный Макс-канал «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Дэнс лето

0: премии сами себе будем раздавать прямо сейчас голосовыми сообщениями в прямом эфире. С Вячеслава давайте и начнем.
1: Всем доброе утро, вейкапер, доброе утро. Сегодня я вручаю себе медаль «Стальной стержень». Уже полтора года я просыпаюсь 6 дней в неделю в 5:30.
0: Ну, классно. Эту премию нужно учредить. Премия вейкаперов «Стальной стержень». Те, кто просыпаются в 5 утра вместе с нами. Это замечательно.
2: А мне подарком, кажется, таких много.
3: Подарков должен быть еще один час поспать.
0: Будем стикеры раздавать. Почему бы нам не сделать стикеры?
4: А чтобы глаза приклеивать.
0: Да, и патчи наши. Вообще, с нами можно коллаборироваться очень часто, да? Вот эти всякие штуки для утра.
4: Спички для глаз.
3: Я предлагаю так. Если ты встал пораньше, разбуди нас, чтобы мы не проспали.
0: Вот это классная идея.
4: Или заедь за Стасиком.
3: Да. Да, будь добр.
0: Это круто. Денис.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Партизан из меня не очень. И я получаю утром премию. Братан, это фиаско. Столб не заметил. Бампер и багажник в смятку. Но это всего лишь железка. Так что будем надеяться на лучшего. Всем отличной недели, ребята.
0: Ой, ну бывает. Ну, случается в жизни фигня, да?
3: Сейчас должно быть сообщение от столба. Это что такое? Сбили с самого утра?
4: Стоял! Никому не мешал!
0: Ну, вообще-то, согласен, отношение крутое к этому. Это всего лишь железка, поэтому не стоит про это забывать. Александр.
6: Всем доброе утро, здравствуйте. Премия мне сегодня обязательно за дисциплинированность и несгибаемость. Почему? Вчера у меня был день рождения. Было весело, было прекрасно. И несмотря ни на что, на какое бы там я состояние не был после дня рождения, если я вышел работу зарабатывать деньги.
0: Ну, герой, герой, по-моему, вышел в такой-то день.
3: С прошедшим, получается.
0: С прошедшим днем рождения, но он не закончил, еще есть.
6: Никита, здравствуй, мой прелестный друг. Ну, я уже не питаю иллюзий, что ты включишь Chemical Brothers Go. Поэтому... Prodigy, Smack My Bitch Up, пожалуйста.
0: Вообще нам песни запретили ставить, да? Был такой моментик. Сказали, да хватит, ребята, что у вас так весело и интересно?
4: Баловство вот это вот ваше все.
0: Да, вот вечером ребята не умеют треки ставить, а вы зачем отличаетесь? Но в честь прошедшего дня рождения, я думаю, мы можем себе это позволить.
4: Правильно? А если что, мы можем сказать, что это не мы,
0: реально?
4: Оно само. Все.
0: Это Prodigy сами заиграли, говорят, Smack My Bitch Up.
3: А я думал, Зиверт сейчас поставит.
0: Зиверт тоже поставит.
7: Вейкаперы на

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал «Тигуан». Чуть-чуть походил и «Бэху» купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел «Митсубиши». Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. «Автору.ум» известно всем. Нет с машинами проблем.
5: «Автору.ум» – выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. «Автору.ум» – легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
6: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Рекорд. Дэнс.
0: Лето.
2: Новый трек на рекорде.
3: False Driver and Sol de Sol. It's a fine day. Рекорд ремейк.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черный. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добил рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале InvestFuture мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50 месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часть сыграем скорость звука. Поэтому мобильное приложение Рекорда установите заранее. Мы вас предупреждаем всегда, а вы не устанавливаете, потом не успеваете. Ну, ребят, нужно это сделать прямо сейчас.
2: Тем более понедельник — отличное вообще время, чтобы установить приложение.
1: Когда еще, если не в понедельник? Ребята, тем более 29-е. Ну, в июне надо.
2: 29 июня, да.
1: Надо успеть в июне установить.
2: Ну, чтобы к июлю быть готовым.
3: Да. Надо сделать установку приложения очередной игрой.
1: Да, все верно.
3: То тогда люди поучаствуют.
1: К новостям. Интернет, оказывается, виноват в том, что в России не рожают. Это не я заявляю, заявил губернатор Курганской области. Он так и сказал. По его словам, около 80% контента формируют у молодежи установки против деторождения. Говорит, все больше людей выбирают малодетность или вообще отказываются от детей. Вот что сказал губернатор Курганской области.
2: Вот вопрос такой. На вас интернет повлиял, что вы не хотите рожать детей?
1: Это не интернет.
2: А что?
3: Это физиология, мы не можем родить.
2: Судя по Никите, он просто сходил на детский праздник, и это на него повлияло.
1: Очень люблю детские праздники, да? Не зовите меня никогда на детский праздник.
2: Кто тебя испугал? Аниматор? Кто? Торт?
1: Никто, честно, не испугал. Здесь все очень просто. Когда население живет в комфорте, да, в полном обеспечении, тогда оно и плодится. Это политика, очень давняя, со всех времен, со всех государств. Вот. К слову, про контент, если мы вернемся, 80% контента. Почему бы этому человеку не сказать, что интернет не нужно запрещать, да, потому что все идет к какой-то такой штуке, что «а давайте мы вообще все закроем и не будем».
3: Я понял, почему он хочет запретить.
1: Но...
3: Он не может перейти на другой тариф, и у него очень дорогой интернет. Он говорит только: если я не могу пользоваться на своем телефоне, значит никто.
1: Кстати, я не знаю, это только мои рекомендации или нет, но в последнее время попадаются очень часто различные видосы с тем, что деторождение – это хорошо. Многодетство – это тоже прекрасно. В общем, видимо, начали создавать контент в эту стезю. И он достаточно неплохой, если быть честным. Есть свои плюсы.
3: Есть мотивация.
2: Поддерживают как раз, и у них бонусы, понимаешь, у людей, у которых есть дети. И у тех, у кого двое и трое, там вообще шикарные бонусы.
1: Мне кажется, не в этом нужно обвинять интернет. Ну, не в этом глобальная его проблема. Вот я могу, например, обвинить интернет в том, что я действительно, я теряю время. Я прокрастинирую, пока его смотрю. Я очень много трачу на это время.
2: Так ты вшей себе там какую-нибудь программку, чтобы через полчаса скролли.
1: Я не могу, я ее взломаю. Я же ее вшил, я же буду знать от нее пароль. Мы будем обсуждать, в чем вы можете обвинить интернет, да, друзья? Давайте-ка.
3: В рекламе.
1: В рекламе.
3: Я смотрю мультики, а там реклама.
1: Так, ну это не обвинение, Стас.
3: Если пошел ты интернет, слышь ты, гадина.
2: Я обвиняю интернет в том, что какие-то вещи непроверенные форсятся. И есть какие-то рилсы, и люди начинают в это верить. А потом, если проверить, это абсолютно не совпадает с действительностью.
1: Да, во вранье, вот, я согласен. Вот, очень много непроверенных фактов люди льют ради просмотров. И у меня же есть теория, что нужно не давать интернет всем. Сначала ты смотришь до 18 лет, только потом ты проходишь тест и сам заливаешь контент.
2: Может вообще объединить? Хочешь 10 литров бензина, крути педаль. Дали в интернете.
1: Скоро так и будет, я тебе больше скажу.
2: А была такая серия в «Черном зеркале»?
1: Вот.
3: Надо обвинить интернет в том, что он часто пропадает.
1: Да, почему так часто пропадаешь? В чем вы можете обвинить интернет? Будем обсуждать. Пишите, друзья, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: так сказать, обвинить интернет. У нас пока в голосовалке лидирует вариант на данный момент в импульсивных покупках. 42% за него проголосовали. И очень борется, идет в нос просто, в отсутствии сна. То есть два варианта у нас сейчас.
1: И причем ты не спишь, а покупаешь.
2: Да-да-да. Объединенные два страха. Владимир пишет, часто вылезают темы 18+, прям раздражает, честно слово.
0: А что не так?
1: Да, это там платные подписки.
0: А что-то такого? Это там же ты подтверждаешь возраст. Говоришь, да, мне есть 18, и все. Смотришь, не смотришь, отказываешь, не отказываешься.
2: Денис пишет, я осуждаю интернет за то, что он превратил наше одиночество в публичный перформанс. Мы научились выставлять завтрак как манифест, а боль как сторис. Всемирная паутина стала театром, где каждый кричит «Смотри на меня!», но никто не умеет слушать. Ирония в том, что, обретя миллионы подписчиков, мы растеряли способность быть услышанными теми, кто сидит рядом.
0: Потому что блогерам много платят. Вот давайте от этого оттолкнемся. Все захотели стать блогерами, снимать контент, и якобы это дверь, вот та самая золотая, в хорошую жизнь. Меньше платить блогерам, и все, не будет контента.
1: Ну, побольше дизлайков. Добавьте эту функцию.
2: Нету такой кнопки.
1: Каждую там, не знаю, социальную сеть, где можно просто захейтить, если он делает чушь.
0: Там есть только пожаловаться, но до этой кнопки нужно еще дойти. Саша Красный прям кричит, говорит, заблокируйте ВБ и Озон. И к интернету нет претензий вообще, говорит. Опять покупки у нас.
2: Димка с женой познакомился в интернете почти 20 лет назад. Ох уж этот интернет.
0: Там шутка, конечно. Константин, благодаря интернету я совсем потерял когнитивные эти, как их, и вообще вот о чем я там писал.
1: Понятно. Все наладится.
0: Не, ну смотрите, ну интернет же он очень полезен, в том числе. Какую-то литературу найти, да, которой нет, в принципе, сейчас в открытом каком-то доступе, да, просто потому что, ну, издание было не таким популярным. Можно. Ну, то есть он же может быть полезным.
1: Но там за количество мусора, который хранится,
0: мусора много.
1: Еще нужно найти.
0: Здесь это. Согласен, как будто бы надо почистить.
1: А самое главное, что ты находишь, ну, книгу, допустим, да, с нужным названием, но это не она.
2: Обвиняю Инет в том, что рекламы много.
0: Это точно. Здесь согласен. Андрей Кош 73 из-за интернет ЦРУ знает, где я нахожусь.
1: Это страшно.
0: Думаешь?
1: Ну, я не знаю, там Трамп, может быть, сейчас на тебя нацелился.
0: Я думаю, мы одинаково нужны ЦРУ, как Андрей Кош, я, ты, Аня. То есть, как бы одинаковая история. Они такие
1: да?
0: Сейчас, о!
1: А сейчас где-то...
0: Вот они
1: вот
0: опять.
1: Вот они нас и раскрыли.
0: Они знают, где мы находимся. Весело, весело. В чем вы можете обвинить интернет? Мы его обвиняем сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама. Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 532-204-205-328-102-18+.
11: При поддержке радио. Рекорд.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: играем через минут 10. И чтобы оказаться в прямом эфире, вам нужно писать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда. И только туда, в скорость звук, сегодня сыграем. Ждем ваше сообщение. Пока обвиняем интернет. В чем же он виноват у нас?
1: Так, в интернете самом ничего нет плохого. Это инструмент, как и расщепление атома. Но кто-то сделает что-нибудь плохое, а кто-то полезный контент. Уверен, люди слишком много стали залипать в шортсах. Бесконечные мусорные ролики забирают у людей много времени, а они этого даже не замечают. Плюс яичный вот этот вот непонятно что подъезжает с полной скоростью.
0: Знаете, в чем действительно виноват интернет? Это в том, что стало меньше веселья. Появились видеохостинги различные, да? И теперь эти приколы твои любые могут появиться в интернете. Вот мне даже приходится себя сдерживать на выходных, да, чтобы куда-то там что-то не залили, какие-то видосы. Но согласитесь, есть такое.
2: Есть.
0: Хочется такое. Поприкалываться, хочется где-то побегать, попрыгать, понимаешь? Может быть, не всегда в одежде.
2: Я представляю.
1: Бегай, прыгай, не снимай.
2: Нет, в старые времена Никита в плаще.
0: Бегаю по парку.
2: Мой любимый парк.
0: Да, а вот веселье пропадает, один контент только пилят. А вот наш слушатель пишет. Если вернуться к обвинениям интернета, говорит, недостоверность кулинарных рецептов. Смотришь видео, у нее все получилось, у тебя с таким же исходом получилась ерунда какая-то. Mm-hmm. Или граммовку не ту напишут, или продукты типа перо из полярной совы и филе морского черта из-под хвоста. Только огромный опыт в готовке помогает вытянуть эти несостыковки. Ну, действительно, есть бывает такой сложный контент. Для кого он? Для профессионалов, наверное.
2: Там, в принципе, все. Кулинарные курсы понятно. Там как чинить электрику. Вот это опасно.
1: Да.
2: Мало того, что сам еще током ударишь, так еще и квартиру сжечь можешь.
0: Нереально починить первый раз розетку либо выключатель, чтобы тебя не ударило током.
2: Я поэтому и не
0: вообще чиню. Нереально. И на третий раз, и на четвертый, я могу так сказать, с уверенностью.
2: Но зато можно вызвать мастера, спасибо интернету.
0: Кстати, плюсы есть. В своей причине социума, вот вообще Корбан так зашел сдалека, в том, что опросы создают разные и потом делятся этим со всеми. Видите? Про опросы, кстати.
2: Это еще ученые виноваты, там, которые все время выкладывают свои исследования в интернет.
0: Эти исследования, да, они же бывают вообще наиглупейшие просто.
1: Да-да-да.
2: Нет такого ощущения, что всем ученым, которые выкладывают, им говорят, у вас должен быть набор по контенту. Не добрали, пишите чушь. И такие, исследуем тараканьи лапки.
0: Вспомните кофе. Мы полгода рассказываем, что утром он не вредит. Следующие полгода мы рассказываем, что это на сердечко ваше влияет. Да, это же странно.
1: Потом вдруг исследование, что не больше 3 чашек, потом вдруг не больше 2 чашек. Они там точно, у них есть контент-план по исследованиям, Стас прав.
2: А потом и вовсе мы не про кофе.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали ответить Apple после удаления из App Store российских приложений, включая ВК, Одноклассники и Mail.ru. Депутат Михаил Шеремец заявил, что если компания не изменит свою политику, Россия должна принять ответные меры. По его мнению, действия Apple в отношении российского рынка носят политизированный характер и затрагивают вопросы информационной безопасности. Граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой банковских вкладов России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, после обновления одного из контрсанкционных указов Владимира Путина, клиенты ряда банков больше не могут снять деньги, закрыть вклад или перевести средства на другой счет. При этом, как утверждается, банки заранее не предупредили клиентов о возможной заморозке средств. Дональд Трамп на саммите G7 допустил отказ от анкорежских договоренностей, в рамках которых Вашингтон ранее согласился с требованием Москвы о российском контроле над Донбассом. Ранее Сергей Лавров заявлял, что не хочет даже подозревать, будто саммит на Аляске был нужен лишь для довооружения Киева. Однако добавил, что на деле получилось так, как получилось. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сразиться с этой скоростью сегодня Сергей. Серега, привет.
2: Всем привет.
3: Серега, привет. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер, круто. Отлично. Интернет тебя раздражает чем-нибудь?
1: Чем тебя он обидел?
2: Да нет, нормально.
1: Все нормально, все сойдет. Правильно, почему бы нет? Серега, у нас игра называется «Скорость звука». У тебя будет две попытки, две сегодня, отгадать трек, который испортил наш звукорежиссер. Отгадываешь один, приз твой. Таковы правила. Ты готов?
2: Конечно.
1: Все, тогда слушай внимательно первый трек.

0: По-моему, было легко.
1: По-моему, да.
2: Ну да, вроде Катя Лель, Муси-Пуси.
0: Стас, твой любимый трек?
3: Я слушаю его постоянно. Я иногда думаю, что она именно мне это и поет.
0: Но мы Серегу, конечно, поздравляем, потому что это правильный ответ сразу с первой попытки. Из Питера угадал. Привет передавай, кому хочешь.
2: Ну, всему городу, всех выпускников, у кого были выпускные. Дочка у меня вот выпустилась. Вот. Всем такой привет класс. Вам огромное большое, потому что заряжаете настроением на весь день. Вот. Всем.
0: Круто. Поздравляю всем. Друзья, оставайтесь с нами и ловите розыгрыш в прямом эфире.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: продолжаем обсуждать, в чем же вы обвиняете интернет, чем же он вам не понравился. Читаем ваше сообщение.
1: Вот, Никит, я не соглашусь с тобой. Можно починить розетку и выключатель, и при этом не ударить током. Для этого не нужно трогать второй провод, случайно его касаться или задевать чем-либо. Атака, а по возможности обесточить цепь.
0: Можно, а зачем? Так неинтересно. Тогда, если свет не видно, как ты чинишься, с фонариком не всегда он под рукой. Это же еще и квест определенный.
2: Там и ставочки можно сделать, типа шибанет, не шибанет.
0: Дим пишет, вот я купил платные подписки. И Яндекс.Музыку, Кинопоиск. Так какого лешего? Я смотрю и слушаю рекламу. В целом бесит реклама. Реально, иногда бывают такие штуки. Ты вроде оплачиваешь, а они тебе навязывают. Тоже интернет, твоя вина.
2: Ну, они видят, что у тебя есть деньги. На карте нужно потратить.
1: Ты отменил рекламу один раз, а отменишь еще раз.
0: Мессир пишет, интернет виноват в том, что он недоступен. Вот, сколько ухищрений и знаний пришлось узнать, чтобы сюда, например, написать. В телегу написал на Мессир.
2: То есть, получается, в данном случае интернет способствует к чему-то положительному.
0: Возможно. Так, Юшенко пишет, когда с парнем находишься в общем чате, порой доводит до ссор. То-то слишком флиртанула, то он потом в личке взрыв. Вот сегодня день объятий, обнимайтесь. Опять же, видите, конфликт в семье может интернет создать, что тоже не очень.
1: Ну, кстати, да, нечаянно скинешь в общий чат семейный что-нибудь не то.
0: Да, но это весело больше, наверное. Так, в появлении диванных экспертов, говорит Артем, люди без образования порой пишут такую чушь, что диву берешься и даешься. Яркий пример – плоскоземельщики, считает Артем. Диванные политики и искусствоведы. Набралось, закончили все этот институт, да, видимо?
2: Ну, кстати, плоскоземельщиков?
0: Да. У них есть предводитель.
1: А вот здесь откуда ноги растут? Ведь сначала интернет стал популяризировать, вот нам же втюхал это интернет, что сейчас каждый должен быть экспертом. Ты эксперт в такой-то области. Все пошли быстренько подумали, в чем же я эксперт? Ага, в розетках. И начали нам втюхивать, как в розетку.
2: Ну, там, наверное, был посыл, пойди поучись, разберись и стань экспертом. А что-то как-то это пропустили.
0: Эксперт вообще это профессиональная выжимка знаний, да? Вот к чему вообще нас вели. Но люди восприняли это как, а почему и не я?
1: Слушай, меня раздражает, что вот эта позиция, что каждый должен быть экспертом. И вообще не должен.
2: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
0: В интернете услышал?
2: Да.
1: Ролик попался.
0: Понятно.
2: Ну, это смешной ролик хотя бы был. Вейкаперы. На рекорд.

0: Игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы с психологом, да, общаемся? Будем говорить про интернет, скорее всего. Что-то около этого.
3: Психологические зависимости от интернета обсудим или что?
2: Выслушаем, да, очередного эксперта. Правда, с образованием, это важно. А пока к новостям. Показательную казнь смартфонов устроили в одной из китайских школ. Там учеников забрали все телефоны и разбили их прямо на ступеньках перед зданием. Да, пока смартфоны превращались в груду осколков, руководство школы через громкоговоритель призывало школьников соблюдать дисциплину. Говорят, что очень много вы пользуетесь этим на уроках, мы терпели. Вот, собственно, держите. Что самое интересное, ни один родитель не пришел в школу, не сказал, это личное имущество и так далее. Потому что школа явно объяснила, говорит, это для того, чтобы ваши дети получали хорошие знания. Все.
3: Подождите, у нас в наших школах они просто сдают, когда приходят на уроки, телефоны, и не берут до конца уроков. Зачем разбивать-то?
4: Это какая-то хорошая школа, воспитанная.
3: Ну, видимо... Если они сдают, кладут, и чтобы не отвлекаться.
2: Ну, видимо, есть вторые телефоны. Ученики же тоже ребята думающие, да? Мозги молодые.
3: Ну, тогда они вторые разбили, поэтому родители не приходят, у них же есть первые.
2: Ну, значит, в следующий раз первые разобьют, и тоже родители не придут, я уверен. Ну, полностью поддерживаю. Если знания получать, то... Зачем тебе смартфон?
4: Там же интернет, там же знания.
2: Он мешает.
3: Да, я против порчи имущества. Мне кажется, что нужно какие-то другие выходы. Не знаю, пусть дают на проходной, когда заходят в школу. Но какие-то другие методы могут быть.
2: Ну, опять же, видимо, такое уже применялось и просто не сработало. И, видимо, решили вот так устроить показательную казнь.
4: А никого не смутило, что они просто разбили телефоны на запчасти? И отремонтируют свои.
2: Точно, это же китайские школы. Они соберут из этих смартфонов суперсмартфон.
4: Один большой.
3: Да, гигантский.
2: Мега Apple такой.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Просто начали блюрить вот лицо, его не, на пресс-конференции его нигде не видно, когда он где-то выступает, полный блюр. Все, говорят, ты проиграл, нашу сборную не привел, даже не вывел из группы, поэтому ты нам не нужен.
1: Ну, становитесь таким.
0: Вот это правило, да, в Южной Корее?
2: Вот это буллинг.
0: Вот это нормально. Вот, кстати, мы говорим про специалистов, да, в интернете, конкретно, людей, которые в чем-то шарят. Вот не шаришь, все, ты нам не нужен.
1: Ты думаешь, он в интернете учился быть тренером?
0: Ну, возможно. Ну, жестко, да, в Южной Корее?
2: Вообще, конечно, да.
0: Прям буллинг начался какой-то такой массовый, всей страной.
1: Хотя, с другой стороны, теперь все знают, весь интернет знает, что он даже на технику пробить не может во дворе.
0: Он подал в отставку, естественно. То есть это его вот, предпоследнее, наверное, выступление.
2: Вот видишь, как интернет. Ужасно, какое давление народ оказал, что он подал в отставку.
0: Ну, это нормально. Он представлял страну, его сборная представляла страну. Тренер – это 50% успеха любой команды.
1: То есть, думаю,
2: мне кажется, он бы и без блюрения принял такое решение, нет? Мне просто не очень как бы понятно, почему народ так некрасиво себя ведет.
1: Думаешь, он ни разу не видел страну, раз представлял ее себе?
0: Возможно. Еще про спорт немного. Канада потратила так много денег на проведение Олимпиады в 1976 году, что расплачивалась долгами 30 лет, вплоть до 2006 года. При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали. И, кстати, у них же сейчас проходит, она одна из трех стран, которые проводит чемпионат мира по футболу. Видимо, такие, давайте-ка скинемся в этот раз.
1: Такие, мы отобьем на пончиках, все нормально.
2: 20 лет они оклемались, сейчас опять вписываются.
0: 30, да, 30
2: нет,
0: лет.
2: Нет, тогда они 30 выплачивали, сейчас прошло с 2006 по 26, 20 лет они оклемались, и сейчас опять вписались.
0: Подушку безопасности для себя создали, говорят, ну сейчас-то мы точно что-то дозаработаем.
1: Подождите, а почему нет новостей о том, что там цыган шерстят? Где? Золото же нужно где-то брать на медальке.
0: Возможно. Еще один фактик интересный вам про космос. Оказывается, на МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле.
2: О, это круто.
0: Это круто, да. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции. От типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают.
2: Так, вот, а там есть административные правонарушения, уголовные? Там же свой кодекс должен быть.
0: Этих подробностей мы не знаем. Возможно, они засекречены. Но от Земли эти законы точно отличаются. Круто, да?
1: Надо туда слетать.
3: Рекорд. Реклама.
4: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем и читаем ваши сообщения.
1: Так, интернет виноват в том, что я страдаю по двухнедельной интрижке. В скобочках уже проходит. Это Ася написала.
0: Интернет? Что ж ты делаешь?
1: Интрижка.
0: Что творишь?
1: Лето, интернет.
0: Светлана пишет, коучи различные. Кто хочет, тот и вещает. И все хотят меня чему-то научить. Говорит, а я уже состоявшаяся личность и не поддаюсь тренировкам. Всем доброе утро и понедельник.
2: А ты попробуй это в интернете напиши.
0: В рекомендациях я вот обвиняю интернет, потому что вот они бывают настолько разношерстные. И я уже не знаю, на чем сфокусироваться. Сегодня я что-то изучаю, завтра я смотрю теории заговоров, послезавтра я вообще непонятно, что смотрю, какой-то ИИ-контент.
1: Да, хотелось бы, чтобы можно было обнулять настройки рекомендаций.
0: Выбирать,
1: да?
0: Хотя бы. Ну, выдайте темы сегодня там, на каждый день. Выдайте темы, что я хочу сегодня. Что-то узнать там, про что я хочу узнать, да? Сложно как будто, но почему бы нет?
2: Так, нам нужен человек, которого вырастил интернет. Который вырос целиком на советах, там, каких-то коучах и всем остальном, примерах.
0: Он не доживет.
1: Убил бабушку телефон с интернетом, теперь вся в интернете и резко стала по дому что-то делать.
0: Вот, кстати, да.
1: Вот у него, видимо, хорошие рекомендации, что надо делать что-то по дому.
0: Кстати, новая теория. Вот на пенсии всем нужно открывать интернет. Потому что, ну, на пенсии же скучно, правильно? Я думаю, пенсионеры пусть проверяют лайфхаки различные, опять же.
2: За что это ты решил пенсионеров дома посидеть?
0: Нет, им интересно. Я, опять же, в интернете наблюдал очень интересный контент. Там девушка открыла пункт Озон выдачи. И классно. И пенсионеры ходят, выписывают себе различные вещи, потом делают на них обзоры. Вот это как будто бы интересно посмотреть. Но это развлекательный контент. Вряд ли он будет полезным на покупки какие-то.
1: Никита смотрит обзоры бабушек на товары с СВБ.
0: Я вам говорил про свои рекомендации. Я вам говорю, это было позавчера. Сегодня теории заговоров. Я вам все по правде говорю.
1: Для кого-то интернет отнимает время, а кто-то на нем зарабатывает и развивается ради контента.
0: Это круто, у кого это получается, действительно. А Андрей пишет, с появлением интернета люди как будто стали меньше общаться вживую. Вот здесь тоже согласен. В переписках все как будто смелее стали. А когда видишься лично, то все уже не такие смелые, не такие дерзкие, не такие. Да.
2: Не обязательно же друг другу угрожать и дерзить.
0: А я не про угрозы, да? Там можно наобещать такого в переписке, а лично увиделись и оба скромника оказались, да?
2: Но для этого есть несколько разделов в интернете, которые помогут вам не быть скромниками.
0: Мне нужно поставить галочку. Да, в чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен, Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победа для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Дэнс лето.

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Сейчас мы все узнаем наш диагноз. Галина Свердлова в эфире, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро, Галя. Мы обсуждаем тут, за что вы, наши слушатели, обвинили интернет. Но на самом деле хочется признать, что мало жалоб. Я так понимаю, что большинство все-таки устраивает интернет. И хочется обсудить вообще, как изменился сам человек с развитием интернета. И когда стоит бить тревогу, если интернет-зависимость поглощает все свободное время у человека.
2: Ну, мы, правда, сейчас живем в двух реальностях, да, у нас есть реальность физическая, настоящая, есть виртуальная. И дело в том, что виртуальная реальность вызывает у нас те же эмоции, чувства, ощущения, удовлетворение, что и реально. То есть она ее может подменить в нашей голове. И, наверное, самую большую проблему, которую видят в интернете, что она и заменила нам эту виртуальную жизнь реальную. Это очень повлияло как раз на общение людей друг с другом. И как следствие на производное этого общения. Наверное, поэтому.
3: Как лечиться от этого? Как это вылечить?
2: Вот смотрите, интернет-зависимость – состояние, при котором человек не может контролировать использование интернета. Очень тяжело это дается подросткам. То есть подросткам должны помогать родители контролировать время. У нас есть даже часы в день. Например, у подростков, у школьников это должно быть не больше 2-3 часов. А по данным последним, они проводят в интернете до 9 часов в день уже в день. То есть нужно контролировать вот это время. Потому что очень сильно влияет на мышление. У нас даже химический состав мозга, по последним данным, изменился из-за интернета. Там самое страшное, что теряется вот эта воля, и я уже... То есть мы получаем гормоны радости, находясь в интернете, ну, скролля ленту и все прочее. И потом в дальнейшем мы не можем уже получить вот удовольствие без вот этого внешнего вознаграждения, без интернета. И нам хочется туда больше, больше, больше возвращаться. Нужно контролировать это время.
3: Так я давно предлагаю, нужно делать настоящие граммы всякие, чтобы не было этой дофаминового выплеска. И тогда ты не будешь сравнивать, что в жизни не так дофаминово.
4: То есть, получается, сейчас в России как раз этим занимаются?
1: У меня другой вопрос. Галь, часто ли обращаются люди, которые такие: «Я зависим от интернета, помогите мне», Галина Свердлова?
2: Очень часто обращаются родители подростков, потому что у подростков вообще с этим беда. Там же это влияет очень на волю, и они начинают просто вести себя, ну, как девиантное поведение это называется, такое импульсивное. Они ломают, бьют, то есть устраивают истерики для того, чтобы родители отдали им гаджеты. Поэтому проблема. Они хотят ходить в школу, не хотят общаться со сверстниками. Очень важно родителям заботиться о том, чтобы реальная жизнь была интересная. То есть мы... В чем проблема? Мы проживаем жизнь, которую хотим, виртуально, то есть мы сублимируем это. А нужно создавать эту жизнь в реальности физической.
3: В общем, все мамы должны сейчас делать рилсы наяву.
1: Родители опять виноваты. Галя, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: До встречи в следующий понедельник.
2: Теплой недели, пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Record. Вейкаперы.
1: Еще немного пообвиняем интернет и подведем итоги голосования. Вот Даулет пишет: интернет, конечно, зло, но если бы не интернет, то я бы не мог вас слушать. Так что вроде и норм, баланс.
2: Ну его нужно держать в тонусе, интернет, иногда стоит ругать его.
1: Да, Наталья рассказывает: интернет виноват в идеализации и навязывании несуществующих стандартов. К примеру, стандартов красоты. Вот все гонятся за идеальными лицами, формами, а ведь мы совершенно забыли, что нет идеальных людей, и каждый из нас прекрасен по-своему, кстати.
3: Интернет ни при чем, виноват всегда человек.
1: Ну, Валера пишет: вот по каждому чиху собирается информация о пользователе, чтобы показывать рекламу или продавать эти данные. Потому у каждого и появляются свои личные карточки во всех магазинах. Надоели уже они, Валерий.
3: Опачки, обвинения. Девочки тупые пошли, невозможно будущую жену найти. Видимо, в интернете.
1: В интернет навязал, опять же. Нет, ну действительно, интернет в большинстве своем начинает управлять разумами людей, да? Когда тебе один человек что-то заливает, ты такой думаешь: о, ну, здесь я еще сам думаю. Когда тебе 100-200 уже одно и то же рассказывают ненароком, начинает мозг как-то уже переобуваться, возможно.
2: Поэтому надо здесь по-новому рассказывать.
1: Да, но у всех есть свое комьюнити. Есть же и комьюнити без интернета, правильно?
3: Где-то да, клуб анонимных.
1: Где-то существует, да, где они не смотрят интернет, не читают ничего. Сидят там у себя где-то под землей.
3: Книжки надо читать. Давайте вот это лучше в моду введем.
1: Давайте!
2: В интернете. Есть много сайтов, на которых можно читать книжки.
1: Но перед этим мы закажем электронные книги себе, чтобы, да, подешевле все это вышло. А в чем вы можете обвинить интернет? Мы вас спрашивали, давайте подведем итоги. А на первом месте у нас вариант — это в отсутствии сна, конечно, не высыпаемся из-за него. На втором месте это в импульсивных покупках тех же самых. И на третьем это мешает работать. Ну, вообще, жизни никакой с этим интернетом.
0: На рекорде.

0: Рекорды.
1: 10:01 у нас в Петербурге, и это наш последний час на сегодня. Что мы делаем в конце этого часа, друзья?
2: В конце этого часа с удовольствием отвечаем на ваши вопросы.
1: Да.
2: Абсолютно любые, любого характера. Это могут быть какие-то личные вопросы участникам шоу. Это могут быть вопросы, которые вас волнуют. Это может быть вопрос, который вам приснился, или вы стали с этим вопросом с утра. Вообще любой. Может быть, у вас какой-то рабочий вопрос, и мы тоже его с удовольствием решим. Почему нет? И их мы принимаем в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: А также не забываем, что в этом году «Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. Традиционно «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Если что, на этих выходных уже 4 и 5 июля в Петербурге мы с вами увидимся и услышимся, 11 июля в Нижнем Новгороде, а 18 и 19 июля в Москве сцена «Рекорда» на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Ребята, все, уже ВК-фест.
2: А можно запланировать, кстати, все три выходных. Сначала Питер, потом Нижний, потом Москва. Тоже очень классно.
1: Ну,
2: и
1: кстати,
2: все три уикенда отдыхать.
1: И по два дня тусить, например, в Петербурге и в Москве.
2: Да.
1: Ну, отлично. Ребята, к новостям. Представляете, что произошло? Honda, Nissan, Mitsubishi объединились, чтобы остановить китайцев.
3: Чего?
1: Да, компании будут использовать общие программные платформы, комплектующие и электронные системы. Это поможет сократить расходы, как они заявляют, ускорить выпуск новых моделей и сохранить конкурентоспособность вообще на фоне стремительного роста китайских брендов.
2: Honda, Hyundai и Mitsubishi?
1: Да.
3: Hyundai — Nissan. Это кореец.
1: Nissan, Honda и Mitsubishi.
2: Ni-ho-mi.
1: Они оставили свои имена, потому что они, видимо, предполагали.
2: А подожди, они будут спорить, что ли? А какой значок будет на этих автомобилях?
1: А, я думаю, что будут технологии просто объединены, а бренды останутся за брендами.
2: А мы хотим гибрид. Гибрид
1: мы не хотим гибрид.
2: Хотим.
1: Зачем? Я хочу три разных автомобиля. Но интересно, потому что китайцы действительно скупают все немецкие умы. И BMW, и Mercedes, Volkswagen. Они скупили всех топов, и сейчас они работают в Китае.
2: Скупили, но не используют.
3: В итоге ослик получится какой-то.
1: Ну, подождите, это дело времени. Они, это люди с опытом, эти люди с большим бэкграундом. Они шарят, что делают.
3: А знаешь, в чем прикол? Объединили, сейчас будут делиться технологиями, но детали, некоторую сборку будут делать в Китае, и поэтому все пойдет прахом.
1: Возможно. Но, кстати, вы же знаете, что Volkswagen, например, очень часто сокращают свои заводы, количество рабочих мест. Они там скоро, к какому-то 30-му году, собираются 200 тысяч рабочих мест просто сократить, потому что, ну, мы, говорят, не выдерживаем мы конкуренцию. Может, и немцам пора объединиться? Ну, я имею в виду...
2: Да, давай ты контролируй себя.
1: Концерном объединиться.
3: С кем?
1: Между собой. Это единственное, что у них получится.
3: А, большая тройка.
2: Может, надо просто цены сделать на автомобили подешевле?
1: Не, ну ты тоже не перебарщивай.
2: В смысле, я не перебарщиваю?
1: Ну, китайцы в этом, их уже никто не догонит. Даже Лада дороже китайцев.
3: Слушайте, сейчас китайцы научатся делать оригами, как японцы.
1: Так.
3: И все, и автомобили будут из бумаги.
1: Ну, в общем, интересно, что из этого всего получится, да? Что выйдет?
3: Конечно.
0: На рекорде.

0: у них свое.
1: Польза для иммунитета от грязи. Контакт с определенными видами почвенных бактерий, например, микобактериум вакая, стимулирует выработку серотонина, помогая снизить стресс и поднять настроение. Вот как выявить эту полезную грязь среди всей грязи?
2: Нужно есть грязь или мазаться грязью? Я пока просто не
0: мазаться.
2: Понимаю.
1: Контактировать.
2: Неважно как, да? Ну окей.
0: Мы думаем, вот эти ребята под шофе, почему они в грязи валяются? Они улучшают микрофлору свою.
2: Они все улучшают.
1: Грязь лечения, слышали, да, о таком?
2: Да.
1: Правильный термин вообще называется пелоидотерапия. Лечение целебными грязями – это пелоидотерапия.
2: Красивое женское имя.
1: Красивое.
2: Пелоидотерапия.
0: Вот. Да, ну, как болезнь звучит.
2: Пелоидотерапия, Александровна.
1: Пелоидотерапия насчитывает тысячелетия, но до сих пор вызывает комичные ассоциации у тех, кто боится испачкаться. И, вы знаете, когда искала про грязь, интересные факты, наткнулась. Есть же фильм «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем.
0: МакЭвоем.
1: МакЭвоем. Нет, МакЭвоем.
2: Мамо, может быть.
1: МакЭвоем.
0: Нет, МакЭвой.
1: Это МакЭвой.
2: Макдональдс?
0: Хорошо.
1: Да, короче, смысл такой, что фильм 2013 года стоит пересмотреть. Там прикольный сюжет. Я его очень давно смотрела, уже забыла.
0: Он по книге, да?
1: Да, он по книге как раз, по-моему, на игле, да? Ну, сюжет берется.
0: Нет.
1: Ну, я прочитала, что, по-моему...
0: Нет, там, возможно, один и тот же автор.
1: Снят по мотиву одноименного романа автора на игле Ирвина и Уэлша.
0: Очень разнятся на игле и грязь.
2: Как это к грязи относится?
1: Классный фильм, «Грязь» называется. Стоит пересмотреть.
2: Просто фильм крутой. Рекорд. Реклама.
3: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОТРНП 32-34-205-3-28-102, 18+.
13: При поддержке радио Рекорд.
14: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, если на сегодня у вас запланирован важный разговор с любимым человеком, а вы никак не можете его завести, то попробуйте просто подойти к этому разговору с другой стороны.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет некогда вникать в ваши проблемы.
1: Для близнецов сегодня самой актуальной семейной проблемой будет осознание невозможности выполнить задуманное.
2: Раки, сегодня вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановитесь, переведите дух.
3: Львы, приглядитесь сегодня к бывшей пассии вашего лучшего друга. Возможно, она станет вашей будущей.
1: Девы, ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день вы увидите его краешек, его кусочек, его свет.
2: Весы, в этот день вам захочется постоянно торопиться, делать все максимально быстро и добиваться нужного результата за максимально сжатые сроки.
3: Скорпионы, в первой половине дня звезды вам ничего не предсказывают, зато во второй половине может случиться ссора с супругом.
1: Стрельцы, посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей.
2: Козероги, сегодня для вас день находок. Лучше любого поисковика вы будете находить не только потерянные ручки, карандаши, пуговицы, но и любимых и любящих вас людей.
3: Водолеи, напишите своему любимому человеку о своих чувствах, причем не напечатайте, а именно напишите от руки.
1: Рыбы, сегодня вам не стоит чересчур верить вашему любимому человеку. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне могут без виза посетить 76 стран мира. Об этом сообщили туроператоры. Если учитывать государства, где визу можно оформить по прибытии или по упрощенной процедуре, число доступных направлений увеличивается до 93. Больше всего таких стран находятся в Азии, а среди самых популярных направлений – Китай, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Сербия, Черногория и другие. В Германии уже с 2027 года могут вернуть обязательный призыв на военную службу для мужчин. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на представителей парламента. По данным источников, власти опасаются, что не смогут увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году только за счет добровольцев. Ранее Минобороны ФРГ назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии страны. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. Капитан сборной Аргентины забил 6 мячей в 3 матчах. Ранее Месси также установил рекорд по общему числу забитых мячей на чемпионатах мира, теперь их у него 19. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Понедельник обычно самый горячий.
2: Очень ленивая новость. Чтобы снять медведя с дерева, полицейские усыпили его и подождали, пока он сам упадет.
1: О, неплохо.
2: Есть реально кадры, как он летит, они его снизу страхуют. Ну, знаешь, ну такая специальная ткань. В общем, нормальный способ усыпить, чтобы сам упал.
1: Сколько он весил, если что за ткань была? Хочется футболку из нее. Она какая, крепкая, что ли?
2: Да.
3: Ничего так, себе. Стоп, подождите. Это что за неуважение к людям?
2: Какое?
3: А тем, кто его затаскивал на это дерево.
2: Я думаю, что он же... сам заполз.
3: Ну, не знаю.
1: Любит медок?
3: Люби
2: холодок.
1: Все верно, да. Но животное не пострадало, да? Выпустили на волю, все хорошо.
2: Да, все замечательно.
1: Фуф, я переживал. Ребята, GTA 6 у нас в преддверии, да? Мужчина потратил 54 тысячи долларов.
2: Уже?
1: На 500 копий GTA 6, рассчитывая устроить дефицит и перепродать игру с наценкой в 200-300%. Ну, тот, кто гречку скупал, бензин сейчас, вот такой же парень. Итог, есть нюанс, он скупил цифровые версии, а их количество не ограничено. В итоге весь его гениальный, в кавычках, план рассыпался еще до старта продаж.
2: А ты же говорил, что это осенью будет.
1: Осенью будет, ну, конечно, уже можно оформить предзаказ на эту игру.
2: Но решил, есть, да,
1: есть онлайн-копии, а есть физические копии, которых еще нет в продаже. И он в онлайне выкупил как раз-таки 500 копий. Говорит, я буду перепродавать их задорого. Представляете?
3: Причем сама компания знала об этом, но не стала его останавливать.
2: Давай,
3: продолжай.
1: Просто 54 тысячи долларов. Представляете, парень просто выкинул. Ну, теперь может друзьям бесплатно их раздавать.
2: Я
1: он
2: просто нужен. Рада, что у человека есть лишние 54 тысячи долларов.
1: Уже
2: давайте
1: нет.
2: С него порадуемся.
1: Уже
2: ну,
1: нет.
2: Были хотя бы.
1: Были.
3: Слушай,
2: просто.
3: У него есть столько копий и много друзей, но нет семьи теперь.
1: Подарки есть теперь на каждый праздник всем его друзьям, кстати.
2: Да, и родственникам друзей.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вопрос поотвечаем и в понедельник тоже отправимся. Так, ну доброе утро, ребята, Азат спрашивает. У меня вот к вам такой интересный вопрос. Какие у вас предпочтения по книгам, музыке, фильмам, рекомендации просит дать? А, что? Тяжело, тяжело.
1: На это нужно отдельный день выделить, мне кажется.
2: Ну давай, один фильм, который ты рекомендуешь, или одну книгу?
1: Книгу «Чак Паланик. Призраки». Жутковатая книга, но прикольная. По фильмам. Посмотрите что-нибудь из фильмов Уэса Андерсона. «Бесподобный мистер Фокс». Замечательный фильм.
0: Ганса Христиана.
2: А, кстати, то, что сейчас в кино идет. Как вам Майкл? Кто смотрел?
1: Я смотрел.
2: Я еще не посмотрел.
0: Тебе это как? Который Джексон?
2: Да.
1: Это который Джексон.
0: Они не запретили его? Разве не сняли с проката?
1: А за что его запрещать?
0: Нет, ну в плане, что из-за отзыва лицензии. Просто так произошло с очень страшным кино, я знаю, шестым. Отзывают лицензию и сразу прикрывают к показу фильм.
1: Не, нормально, он прошел в прокате. Слушайте, хороший фильм.
2: Я последнее в кино смотрела вот эту драму и русский фильм недавно посмотрела. «Твое сердце будет разбито». Подростковая история. Странное ощущение, но я почему-то плакала. Непонятно почему, вот вопрос.
1: Там название фильма сами описывают, что она посмотрела.
0: Так, «Акули торнадо», первая, вторая часть и четвертая. Ну, это нормальный фильм.
1: Подожди, а нападение трехглавой акулы?
0: Это уже...
2: А «Пацаны» же последний сезон, все серии вышли.
1: Я посмотрел.
2: Уже?
0: Мы все трендовое, как говорится. Хочу работать у вас музредактором. Дайте дорогу уже новенькому. Да мы не мешаем, Гришка, пожалуйста. У нас где вакансии? На HeadHunter, да, по-моему?
2: Ну, конечно, на HeadHunter. Смотрите, на сайте можно посмотреть контакты тоже.
0: Конечно.
2: Там
1: но у нас
2: все в открытом доступе.
1: Творческий конкурс. Песня, басня и драка.
0: Стас принимает лично последний.
2: Последний, да. Песню я могу принять.
0: На здоровье, друзья. Представьте, если в стране отменили радио, чем бы вы занимались? Ну, давайте так.
2: А кто это написал?
0: Это Владимир написал.
2: А представьте, если бы в стране отменили Владимира.
0: Опа, понял. Главная защита – это нападение.
1: Это не в этой стране.
0: Да, конечно, тоже заявила. Ну ладно. Так, я бы, наверное, был сварщиком.
1: Именно работа?
2: Сварщик, слушай, перспективно. Я читала, что там прям хорошо платят, и желающих мало, конкуренция ноль.
0: Я бы перспективу выбирал в любом случае.
1: Но это надо отучиться на это, да, тебе?
0: Ты кто?
1: Я не знаю, я бы педагогом был.
0: Неплохо, кстати.
2: А я стилист-рукодельница.
0: То есть, как вы поняли, мы все равно где-то втроем дособрались, да, судя по нашим профессиям. Так, привет, вейкаперы. Вася пишет. Привет, страна. Программу вы записываете или в эфире уже... Это прямой эфир, как в 7 утра. В понедельник можно быть такими задорными. Мы всегда в прямом эфире. Мы не записываем.
2: Мы же говорили, мы не ложимся. Это раз. В записи мы не работаем. Это два. Это прямой эфир. В этом прелесть радио, понимаете?
0: Конечно.
2: Прямой эфир. Общение с вами. Звонки с вами. Как это можно сделать в записи?
1: Аня начала как боксер. Мы не ложимся. Какой запись. Я не лягу в третьем раунде. Понял ты?
0: Адриан! Вставай! С вами были Вейкаперы. Этим утром Никита, Стас, Аня, вам спасибо.
2: Классное настроение, отличного дня. Ждем завтра в 7 утра.
1: Всем отличного начала недели.
2: Пока!
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Record Radio.
1: Первая танцевальная страна на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 3 часа, друзья. И представляете, 500 баллов на ЕГЭ оказывается реальность. Впервые в истории России набрала школьница из Москвы Катя Малкова. Поздравляем тебя прям с Радио Рекорд. Она идеально сдала сразу 5 предметов: русский язык, профильную математику, химию, физику, информатику. Ничего себе, набор-то убойный. И прошла школу на максимальной сложности. Можно сказать, поздравляем. Уровень хард выполнен, конечно. Давайте и мы про экзамены какие-то жизненные и поговорим, где, когда, как сдавали, что было сложного или очень простого. В чат мобильного приложения Рекорда напишите все свои истории, мне интересно их будет почитать. И пока расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Алеса, In Your Eyes. Block and Crown в этом часе. Power Dancer, Рекорд ремейк. Airbooks, Graceland. Армин Ван Бюрен в этом часе. Like a Child.

0: Рекорд. Реклама.
1: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Оу, май.
10: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
11: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.
13: Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Москвичей призвали не жаловаться на дефицит топлива, поскольку столица, по словам депутатов, обеспечена им наиболее надежно. Они отметили, что при ажиотажном спросе любые запасы быстро исчерпываются, поэтому ситуацию сложно стабилизировать только за счет увеличения поставок. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Просмотр коротких видео не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают, заявила президент Российской академии образования Васильева. Она уточнила, что сейчас в России, согласно опросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь же с вами в этот понедельник. Напоминаю, он точно не должен быть грустным, забудьте про это все стереотипы, что понедельник день тяжелый. Это нам навязано обществом и интернетом. Друзья, он должен быть легким, тем более с рекордом. Из интересного, в России родители заказали дочке торт в виде таракана. Представляете, вот такие детские предпочтения сейчас. Оказывается, девочка лет 5, ей очень любит тараканов. Говорит, закажите мне, пожалуйста, родители, торт в виде таракана. Выглядит страшно, честно, девочка просто в восхищении, в восторге полном. Она этого и хотела. Вот что еще нужно детям? Да, торт еще и в виде любимого существа. Друзья, ваши детские предпочтения напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, вы чем-то тоже так шокировали родителями. Торт в виде чего-то или что-то хотели необычное. Например, муравьиную ферму, хотя сейчас это абсолютно нормально, да, иметь подобное. Но вы напишите. Я уверен, у вас истории более чем достаточно. Чат мобильного приложения Рекорда, напоминаю, для этого нужно установить, конечно же, наше приложение. Есть во всех магазинах приложений, поэтому пригодится вам, вот увидите. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Another, Talk to You. Pulse Driver, It's a Fine Day, Рекорд ремейк.

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
3: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23.00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
4: При поддержке радио Рекорд.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
5: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. На выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Запретить гимнастам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание и выставить на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса. Сборная Канады впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира, вырвав победу над ЮАР в компенсированное время благодаря голу Стивена Эуштакио. После матча главный тренер Джесси Марш поблагодарил игроков, назвав их героями Канады, а автор победного мяча признался, что едва сдерживал эмоции после решающего гола. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет, губернаторы подхватили его, например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями, представляете? И, впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7. Молодежь в шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется, самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий? Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды давайте обсуждать в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы не понимаете, какой вы понимаете, какой вам нравится. Все про них пишите, ваше сообщение жду. Пока расскажу о треках в этом части. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Майк Фостер в этом части. I Way to Back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бэк с работы Not You. Дон Диабло в этом части. Go Home with a Stranger. Очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Leta! Рекорд!

0: медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-800-56-337-0+.
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 52-34-205-328-102-18+.
12: При поддержке радио. Рекорд.
13: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
14: Рекорд. Dance Radio.
15: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал «Тигуан». Чуть-чуть походил и «Бэху» купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел «Митсубиши». Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. «Автору»м известно всем. Нет с машинами проблем.
5: «Автору»м. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. «Автору»м. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
7: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд.

music. What comes next will be marvelous.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Понедельник, мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается, я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Аронский Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Петербург, Темпл оф Дир. «Трансмиссия Портал», все подробности на radiorecord.ru 18+. Робин Шульц в этом часе и Bad Times.

Медуза тоже непременно. Don't wanna go home. А еще в этом часе Шаус и Winter Sculpture Take Me. По традиции час откроет Биби Рекс и Faithless New Religion. Все это рекорд. Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне

0: месте Новосибирск. Запрещено для детей.
1: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
2: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Рекорд.

0: радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
7: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
8: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОТРНП 32-34-205-328-102-18+.
9: При поддержке Радио Рекорд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ни дня же без праздника. У нас сегодня отмечается день черешни, сезонный праздник. Прямо как сезонное меню в ресторанах. Ну что я могу сказать? Если откладывать дела, то только ради миски спелой ягоды по очень приятной цене. Я на прошлой неделе еще начала вас информировать, сколько стоит черешня. В прошлый раз я нашла самую дешевую за 750 рублей. Сегодня за 390. Думайте, питайтесь, наслаждайтесь. Бобины в этом часе и Sweet Dreams услышим.

0: уже слышим Winter's Culture, Lost. И непременно Calvin Harris, Satisfy. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. Все это рекорд. Dance Leta.
1: Dance Leta.
2: На рекорде. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
6: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. 103.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа рискует встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, сообщает F-Times со ссылкой на прогнозы. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительным негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российские СПГ. В МВД рекомендовали использовать для сбережений отдельную банковскую карту, не привязанную к маркетплейсам, сервисам доставки и онлайн-покупкам. Также советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных, ограничить интернет-операции и оформить запрет на кредиты через госуслуги для защиты от мошенников. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» исчезнут «Ферреро Роше», «Буэна», «Рафаэлло» и «Киндер», сообщили в X5 Group. Сообщается, что компания приостановила закупки продукции этих брендов из-за неоправданного завышения отпускных цен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
5: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
6: Вы тоже хотите?
4: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509, 3 пятерки.
1: Рекорд. Реклама.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
1: Рекорд. Dance Radio.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость расслабляющая из нашего, конечно, телеграм-канала Радио Рекорд. Американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в ТикТоке. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсети запланили видосы с распаковками. Главная цель — вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. А вот если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают настоящую истерику. Заглядывайте в наш телеграм-канал, потому что эти вопли надо слушать непременно. Я даже изобразить не могу, передать не смогу. Обязательно заглядывайте. Кстати, тоже подписывайтесь, не забывайте. Алиса в этом часе, Destiny услышим. А еще Block and Crown, Power Dancer.

сейчас еще Джон Саммит и Crystallized. Уже сейчас Sony Fadera, I Think About Us, и все это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, напомню, что в этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это уже превратилось в самую классную традицию лета. Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого сезона. 4 и 5 июля, то есть уже в эти выходные. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, ну и далее встречаемся 18-19 июля в столице. Самая яркая, классная танцевальная сцена рекорда на ВК-фесте ждет абсолютно всех, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете даты и город, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежак от Pulse Driver and Sal de Sol, It's a Fine Day. Послушаем классную совместку от Hugel and Alternate, Moving to the Sun. Чуть позже здесь O'Neill, Small Town Boy. Еще дождемся Робин Шульц с треком Embers. А начнем этот час с потрясающей Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд Dance.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Сегодня в плей-офф чемпионата мира Бразилия в Хьюстоне сыграет с Японией. Команды ранее встречались на чемпионате мира 2006 года. Тогда бразильцы победили со счетом 4-1. Германия и Парагвай встретятся в Фоксборо. Их единственный матч на мундиалях состоялся в 2002 году и завершился победой немцев со счетом 1-0. Также в Мексике сыграют Нидерланды и Марокко. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен. Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победы для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Вы слушаете первую танцевальную. Большой привет всем, кто на Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами, друзья. Согласитесь, интернет — это, пожалуй, единственное место, где шутка может родиться, ну, просто за секунду, а жить потом десятилетиями. Их будут вспоминать, все будут понимать, о чем идет речь, ну и так далее. Мы все хотя бы раз пересылали мемы друзьям, запоминали их по непонятным причинам, сохраняли, может быть, себе куда-нибудь фотопленку, ну а потом не могли объяснить, почему смеемся уже третий день подряд. Так вот, смотря на все это, британский институт кино начал собирать официальный архив интернет-мемов и вирусных видео, фактически признавая их частью цифрового культурного наследия. Что хотите, говорите, но это теперь действительно так. В коллекцию вошли сотни легендарных роликов от классики такого еще раннего интернета до современных вирусных TikTok-форматов. Так что все мемы, которые сейчас пролетели в вашей голове, это часть истории эпохи. Ну а у каждого из нас ведь тоже есть тот самый мем, который никогда не надоедает и смешит по непонятным причинам. Какой мем у вас можно было бы смело отправить в музей интернета? Пишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Вот такую тему обсуждаем сегодня в течение часа. Как всегда, под лучшие танцевальные я расскажу о треках. Свежая работа от Крис Нитро, Celebrate. Еще услышим горячую работу от Медуза, Don't Wanna Go Home. Чуть позже здесь Fast Boy, This Feeling. И еще дождемся Эбен с треком Hollow. Ах, с треком Miles Away. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары. В региональном гидрометцентре ранее сообщали о температурном рекорде в регионе – до 36 градусов жары. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году, он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. На Уимблдоне ведущие теннисисты вернутся к обычному общению с прессой. После переговоров с организаторами игроки отказались от медиа-ограничений, введенных на Ролан-Гарос из-за спора о призовых. При этом теннисисты по-прежнему требуют увеличить свою долю от доходов турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте!
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд Дэнс Радио.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами ближайшие 60 минут. Ну что, шагает по земле чемпионат мира, и мы не можем об этом не говорить, причем с огромным удовольствием. Но знаете, это не всегда только про футбол, рекорды и так далее, но и про масштаб, который вообще-то очень сложно представить даже в цифрах. Это, мне кажется, те моменты, когда весь мир просто на несколько недель живет в одном ритме, даже несмотря на то, что у всех разные часовые пояса. От стартового свистка до решающего гола. Ну и вот свежая статистика с чемпионата мира 2026. Вы знали, что групповой этап турнира собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков? Причем это только очно, на стадионах. Об этом сообщили в FIFA. Давайте перед следующим этапом немного освежим знания в своей голове. Матчи проходили сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, растянулись с 11 по 28 июня. Мы всем миром наблюдали за этим столько дней. А еще, кстати, интересный момент. В плей-офф вышли 32 из 48 сборных, что делает турнир одним из самых масштабных и открытых по формату в истории. Так что этот чемпионат уже вошел в историю просто по количеству людей, которые его увидели вживую. Ну а сейчас я предлагаю подвести собственную статистику. Во-первых, напишите, следите ли вы за чемпионатом мира и за какую команду болеете. Вот такие горячие темы, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Зиверт, «Газ». Потрясная работа от Анима и Эджи, «Out of my body». Чуть позже здесь DJ Cuba с Sandra K. Совсем скоро послушаем трэп «Mafia House Mafia Style». Открою час Sony Fudera, Dioden, Poppy Bascom, Think About Us, это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами в течение ближайшего часа, мы как давай обсуждать разные новости, только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, случаи массового психоза, то есть, когда большие группы людей внезапно начинают испытывать схожие симптомы, были известны миру всегда. Так называемая танцевальная чума в 16 веке в Страсбурге, когда женщина вышла на улицу и начала адски танцевать, и в течение месяца к ней присоединилось 400 человек, или так называемая эпидемия смеха в 62-м году в Танзании, когда в школе у трех учениц случился приступ смеха, а потом к ним присоединилось 95% учеников, после чего школу благополучно закрыли. Но в наши дни массовые психозы уже не те, они больше не такие позитивные, как раньше. Современные люди теперь массово не танцуют и не смеются, а все больше в страхе прячутся под масками от ковида, ну или в панике массово скупают бензин. А все почему? Правильно, потому что времена изменились, и миром теперь управляют новости. Они, как известно, на 99% далеки от смеха и позитива. И вот некоторые из этих новостей мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Как пишут СМИ, спрос на увеличение груди снижается, а бывшие в использовании импланты выставляют на продажу в 3-4 раза дешевле первоначальной цены. В объявлениях продавцы объясняют решение беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть хотя бы часть потраченных денег. При этом пластические хирурги предупреждают, такие импланты являются одноразовыми медицинскими изделиями. И повторно использовать их опасно.
2: Че, серьезно? То есть, что, как использованный презерватив их отстирать, что, нельзя?
1: Да странно это. Я считаю, меня еще дед научил, что все, что прокипятил, то как бы нулевое становится.
2: Так, подождите, это вообще про что они такое говорят? То есть, подождите, значит, получается, что? И после увеличенного пениса вот этот вот штырь, вот тоже не продать, что ли?
1: Штырь?
2: Ну или что там, я не знаю, вагонка, вкладка.
1: Пружинка, может. Телескопическая удочка, знаете.
2: Как это? То есть что? Это же деньги на ветер, что ли? И что, даже не продать? А если я просто хочу хоть немножко копеечку выручить?
1: Инвестировал себе в пенис.
2: Да, а потом отдал бабушке, она у метро продает. Как это называется? Не бабушка, а эта штука. Медок там домашний.
1: Да.
2: Значит, в чем новое? Значит, россиянки начали продавать удаленные, с чего не понял значение этого слова, на слово удаленка. В смысле, удаленные у себя.
1: То есть ты здесь сиськи там, да?
2: Да, да. В смысле, свои удаленные грудные импланты. А вот тут я не понял, а как они начали продавать их? На Авито, что ли? А как еще с другой стороны?
1: На оптовом рынке типа московского садовода. Вряд ли, да? Вряд ли.
2: Маловероятно, хотя... Нет, если на Авито, тогда, извините, в каком разделе? Сиськи БУ? Что там, пробег маленький, да? Мацали только 3 раза, грудь ходила только на юге, не ржавая. Да, делали под себя. Продаю, потому что изменились обстоятельства, нужно что-то побольше. А как они... Я не очень понимаю. Может, что взять? Хорошо, решили, сейчас Авито рулит, да, оно провоцирует людей на продажу всего, то есть бушное можно продать все, окей, и даже, конечно, сиськи, но как они считают, эти вот милые женщины, которые продают свои БУ-импланты, а кто может быть потенциальным покупателем этих БУ-сисек? То есть это, видимо, кто? Это женщины, типа, которые не могут себе позволить как бы новые, да, силиконовые сиськи? А, как бы, это такие как бы силиконовые сиськи для бедных.
1: С пробегом, то есть вторичка, знаете, там. Вторичный рынок силикона.
2: А вот, может быть, знаете, вот вы мне мысль сейчас подали, а может быть, это вообще не для женщин? Ну что женщины, женщины же хотят, чтобы все было новое, красивое. Может быть, силиконовые вот эти сиськи, эти импланты, может быть, они... Они их же можно... подумайте, кстати, Кремов, а их нельзя продавать как материалы, скажем, для ремонта дачи? Вот если искусственными сиськами, ведь им же можно и протекающую крышу на дачу покрыть вместо рубероида, например. Во-первых, это, они надежнее, да и приятнее. Разве не приятнее осознавать, что у тебя на крыше сиськи?
1: Я думаю, что на крыше нет. Думаю, что если покупают не женщины, а покупают рыбаки. Рыбаки, знаете, такой народ, что они все, что угодно могут приспособить. Там, для прикормки, там, для апгрейда своих снастей. Вот все, что им не дай, им как бы на рыбалке пригодится.
2: Это как раз не очень, это же всплывет. А, грузило!
1: Если всплывет, то поплавок. Я вот, они все, вот, реально, настоящий рыбак, вот все, все прибыл.
2: А если ты вообще супер рыбак, то ты можешь такой имплант еще и поймать. Ведь некоторые же выбрасывают.
1: А это медуза называется.
2: Как пишут СМИ, там было сказано, спрос, значит, на увеличение груди снижается. Вот! Вот я и говорю, то есть спрос снижается, а на даче растет, лето, да, и, значит, почему снижается? Потому что в объявлениях продавцы объясняют решение, значит, беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть себе хотя бы часть потраченных денег. Это, конечно, отличная реклама. То есть продаю там импланты, потому что у меня от них проблемы со здоровьем, а вам в самый раз. Вам-то здоровье хорошее не нужно.
1: Ну да,
2: да,
1: я ж прокипятила.
2: А когда вот они эти сиськи вставляли себе, они о здоровье, они о беременности не думали, да, думали, пронесет. Они думают, что будут красивые сиськи, все само как-то рассосется. Да, с красивыми сиськами все сама смогу рассосать. А нет! Не рассосал. Да. А почему? Как так?
1: Ну, потому что к тому же еще 20 лет прошло уже.
2: Так. Окей, тогда у меня вопрос. А вот, ну, смотрите, уже можно купить импланты. А бэушные накачанные губы еще не продают, нет?
4: Там сложнее.
1: А ну, хотя рыбаки.
2: Окей. А хорошо, а отбеленные зубы? А главное, отбеленный анус. Бу. Типа, знаете, не подошел, мне белое не идет.
1: Рыбаки не возьмут, это зашквар.
2: А купить можно? Нет? Все, если нужно, мне уже готовы отбили. Ну, может, тоже такой чуть почерневший.
1: А знаете, еще есть такие там разделы? Приму в дар.
2: Что,
1: анус? Ну, да. От чистого сердца.
2: С червяком. Червячком для рыбака. Короче, ребят, смотрите, какая штука. Новость не такой уж и хихихаха, как вам может показаться. Потому что, смотрите, на Авито сейчас можно купить все.
1: И на других, да, площадках тоже.
2: В первую очередь, это Авито, самое известное. Понимаете, что там есть там ЦАН, что там еще, неважно. Да, мы вот, ну, в любой... Авито будем считать это просто, так сказать, не именем собственным, а символом того, что можно все купить. Можно, вот даже можно купить стиси, как выясняется. А вопрос тебе, ведь ты же постоянно на Авито. Все им там что-то покупаешь, продаешь, покупаешь. Что ты, во-первых? Во-первых, что-то странного, интересного купил, нашел, может быть, не купил.
1: Или продал.
2: Да, да. А это пес сначала нашел, увидел такое, нифига себе, но не смог, например, купить, да, потому что рука дрогнула, а может быть, это была вообще рука. Я не знаю, что там продают.
1: Всякие странные случаи, потому что весь интернет забит этими смешными скриншотами с Авито, как там какие-то странные покупатели какие-то там.
2: Да, ну и да, и что ты покупал, что ты продавал, интересно, как ушел. Ну и случаи на Авито, потому что в переписках... Люди, вот эти, которые что-то покупают и продают на вид, они тоже интересные на самом деле. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Китае конфискованные у школьников телефоны начали публично разбивать кувалдами. Сотни мобильников уничтожают прямо на глазах у учеников. В некоторых школах такую показательную акцию проводят, чтобы напугать остальных и напомнить. Пользоваться телефонами на территории учебного заведения строго запрещено.
2: Окей, а зачем их для этого разбивать? А просто отнять нельзя? Это их не напугает?
3: Нет, ну там как бы тупым детям объясняют, что процесс необратимый. Так-то они будут еще надеяться, знаете, там, типа, ну, может быть, когда-нибудь за пятерки, ну, за хорошее поведение. А тут нет, все.
2: Нет, ну что значит все? Ну, если отнять, тоже все навсегда. Разбивать, да еще на глазах учеников, это зачем, кстати? Это типа еще для моральных страданий?
3: Ну, конечно.
2: Типа, смотри, гад. Нет, ты смотри, как у айфона там яблоко отлетает. Это знаете, как там в голливудских фильмах, когда плохие парни там бьют там или насилуют чью-то жену. Ну, там, смотри!
3: Да?
2: Смотри! То есть, и, значит, чтобы напугать остальных и напомнить, что телефонами в школе пользоваться нельзя. Напугать? Ну, окей. И для этого нужно бить телефоны на их глазах. Они не боятся, что это школьников напугает так, что они уже и учиться не смогут. Ведь представьте, вот вы школьник, и у тебя на глазах какой-то хрен яростно молотком разбивает телефон.
3: Еще какой-то хрен, директор школы. Это все солидно, официально, торжественно. Линейка, флаг подняли, в каре построились, барабанный бой.
2: Нет, ну, ходит директор, а я, кстати, не уверен насчет директора. Нет, да, директор, конечно, у него, он как бы имеет на это моральное право, но у него, может быть, силенок нет. Это не физрук, разве? Вот, мне кажется, физрук должен разбивать, нет? Ну, в любом случае, ну вот если бы вы увидели в школе, в своей там нищей советской, никаких телефонов по этой фамилии вообще не было, в принципе, ну что было вот роскошью в советское время?
3: Ну, даже не знаю, что.
2: Ну, что?
3: Люстра хрустальная.
2: Вот, да, это, кстати, Владимир, ее еще и достай, попробуй достать. Вот вы пришли в школу с хрустальной люстрой, например. Да. И директор говорит, ну, а давай ее сюда и разбил бы.
3: Я же не пришел в школу с хрустальной люстрой, мне мамка бы ее и не дала в школу.
2: Конечно, нет.
3: Просто бы директор пришел ко мне домой и расфигачил бы люстру просто на глазах у всей семьи.
2: С какой
3: чехословацкую.
2: С какой не ходишь.
3: Потому что на двойке учится.
2: Да, я бы после этого стал заикаться. И там кто-то бы обделался. Точно не до учебы. Разбивать телефоны. Вот у нас, я вам скажу, такой фигни бы точно не было. Потому что вот у нас, если бы даже там и... вот там, да, понятно, у нас тоже многие борются с тем, что телефоны не носили в школе. Но даже если бы у нас была какая-то мера там, типа, нельзя ни в коем случае телефоны, у нас бы просто эти телефоны тихо отняли у школьников, а потом бы просто у учительницы кто-то заметил новый iPhone с наклейкой «Сережа, 8 класс, 6-7».
0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд-релиз».

0: шоу.
1: Россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. На фоне новостей о дефиците топлива в некоторых регионах спрос на крупу резко вырос. По данным СМИ, многие начали запасаться продуктами, а гречка вновь оказалась одним из самых популярных товаров. При этом ажиотажного спроса на сахар, туалетную бумагу и спички, как это бывало раньше, пока не наблюдается.

0: знаете, это основа жизни при конце света. И вот тут я не понял. Ладно, туалетная бумага, то, что они не скупают, это я понимаю. Да, ну, потому что это не обязательно, потому что в случае чего можно и гречи подтереться.
1: Это трудно, да? Знаете, вот мне товарищ рассказывал, это можно поцарапаться там.
0: Ну,
1: там.
0: А упаковка от нее? Она же в бумажной упаковке, если что. Ну, это не важно. А сахар-то почему не скупают? Или, может быть, потому что сейчас у каждого, знаете, второго сахарный диабет. Подумали, а нахрена он нужен? И так сахар в крови.
1: Или мед у всех есть. Может быть, там знакомый пасечник или свои улики.
0: А не мед тоже? Знаете, ну, там бензин они сливают в канистры, на всякий случай про запас. А мед тоже, да?
1: Да.
0: Накладывают.
1: Любишь медок, люби и рагнарёк.
0: Вы хорошо провели выходные, я чувствую. Но, значит, россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. Да, в этом же новость. Вы знаете, вот я все понимаю. Я понимаю, что гречка у нас символ выживания, да, в апокалипсис. А когда гречку начинают скупать, это значит, наши люди уже слышат топот копыт всадников апокалипсиса, да? Окей, это я понимаю. Но объясните мне, а какая здесь, мать его, связь? Да, проблемы с бензином. А конкретно, кстати, с 92-м и с 95-м. Но, скажите мне, как отсутствие 95-го бензина связано с необходимостью купить гречу? Они что, собираются из гречи делать бензин гречневый? Знаете, самое высокое октановое число, гречневый бензин. Или типа, логика такая, типа, пропадет бензин, там зависнет логистика, логистические цепочки, там фуры встанут. Хотя те, кто скупает гречу, вряд ли знают такое слово, как логистическая цепочка. Но, окей, в любом случае, фуры ездят на дизеле, а дизель пока везде есть.
1: А может быть, гречку, вот именно гречку и мед, кстати, возят на элитных гречковозах на 95-м и медовозах?
0: Нет, на всякий случай. Фуры, если что, в основном работают на дизель. Или, может, они, знаете, да, вот в чем дело. Возможно, они боятся, знаете, классической ситуации, всем нам известной, да? Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он и я, у нас дизель. И, может быть, они скупают гречу, потому что они как бы предвидят эту ситуацию, что дизель-то есть, но два приятеля у них его могут...
1: Да, все, и все встало, вот как бы, и гречки нет, и нет ни бензина, ни меда, ничего нет, как бы, поэтому нужно все сразу скупить.
0: Почему у нас вообще чуть что скупают гречу? Вот в США в 21-м году, то есть буквально там несколько лет назад, да, у них вот этот знаменитый, этот, знаете, то, что они называли, как это называлось, когда вот эта вирусная атака, они была на крупнейший топливопровод в США, да, что тоже там привело, значит, полной остановке, значит, там поставок, да, режим ЧС был объявлен, все, конечно, там затаривались, тоже этот бензин заливали. Но никто не скупал гречу. И даже бургеры не скупали.
1: Нет, а когда вы в США бывает другая народная забава. Когда какой-то капец такой серьезный, ну какой-то вот, да, какая-то катастрофа, там, не знаю, торнадо, там, наводнение, они бегут громить магазины. Причем белые как бы вытаскивают еду,
0: ну, я а даже черные в этом...
1: электроприборы. Колонки там дорогие.
0: Ну даже в этом есть какой-то... Гречу-то зачем скупать? Ну окей, скажи мне. Хорошо, ладно. Значит, бензин закончился. Значит, всю воду из крана выпили, сами знаете кто. Все электричество высосало из розетки Чубайс. Окей.
1: Что? Он, именно он.
0: Конечно, конечно. Значит, ничего вообще нет, ничего не работает. Осталось только у них греча. Объясните мне. Что они будут с ней делать? Если ее не сварить, не пожарить и даже не запить, что они будут делать с гречей? Жрать ее сырой или обсыпаться ей, чтобы мумифицироваться до лучших времен? Хотя они же еще и бензин скупают. Да,
1: да? Бензин поджечь, на нем гречу вскипятить.
0: А чем поджечь? Спичек-то нет? Спички-то они не скупают?
1: Вот трением. Вставить палочку в канистру и начать ее тереть, крутить.
0: Какую палочку?
1: Сосновую. Какая есть?
0: И крутить...
1: Да?
0: А, кстати, действительно, мы же все так хорошо крутим уже эту палочку. У нас есть столько видео, да, что спички тоже действительно не нужны.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Мужчина с самым маленьким пенисом живет в США. У 38-летнего Майкла его длина в эрегированном состоянии составляет всего 97 сантиметра. Все из-за редкой генетической мутации, из-за которой орган перестал расти вместе с телом. Годами американец страдал от комплексов, но теперь решил открыто рассказать свою историю, чтобы поддержать мужчин с такой же особенностью. Тем временем неравнодушные уже собрали половину из $22 000 на операцию по увеличению.
2: О, Господи, а я вот что грешным делом подумал, что собрали, знаете, из жалости, типа благотворительность. Ну, типа, нет пениса, ну хоть купи себе что-нибудь, хоть мороженое.
3: Там. А кстати, если бы у меня была такая проблема, и мне бы собрали $20 000, я бы на пенис ее не потратил. Я бы нашел бы
2: какую-нибудь кожаную ракету, игрушку, да, какую-нибудь поиграть. Конечно, зачем?
3: Я хату бы купил. С хатой с маленьким пенисом нормально. Лучше, чем без хаты и с маленьким пенисом.
2: Там у них в Америках на 22 хату не купишь, поэтому на пенис можно.
3: А у нас вкинешь мне запросто.
2: Да, у нас вкинешь мне квартира по цене пениса. Ну, $22 000. Слушайте, а это так много, я так понимаю, потому что пенис как бы очень маленький. То есть работа не в проворот, да? То есть вытягивать будут как бы как репку. Человек 20, да? Там дед за бабку, бабка за внучку.
3: Давайте так, сначала бабка, а потом дед уже, чтобы было нормально, чтобы из этой самоты.
2: Да, это важно.
3: Чтобы не дед тянул. То есть сначала бабка...
2: Нет, конечно, извините, да, беру свои слова.
3: Внучка, а
2: да.
3: Дед в самом конце цепочки.
2: Да, конечно.
3: Уже после жучки, чтобы пристроился.
2: Ну, то есть это поэтому так 22? Это, то есть денег
3: много. Да, сложная, сложнейшая операция.
2: Ну, да. Да, это прям это, такая, да.
3: Да. Микрохирургия.
2: Ну да, там надо еще схватиться же, да, за что-то, пинцетом. Самый маленький пенис, да? И, значит, его... Его длина в эрегированном состоянии составляет всего, как бы сказать, 0,97 сантиметра. В эрегированном. Угу. А сколько же он, я боюсь спросить, в обычном? Особенно на морозе. Знаете, когда от холода сморщится.
3: А может, он в Майами живет, у него морозов нет, нет, ну, этой проблемы.
2: Ну, а если попал на мороз, сколько там, минус сантиметр?
3: Возможно.
2: Что ли, сколько?
3: Ну, как-то да.
2: Не, ну сколько это?
3: Отрицательные
2: значения. Если, видите, 0,97, это он уже, да, без, он вообще там, ну, не знаю, миллиметр, а, значит, на морозе... Ну,
3: ужался.
2: Дырка.
3: 0,97. Слушайте, а я вот не верю, как бы, вот не верю я в этом. То есть, американцы опять какой-то хвастаются каким-то своим очередным рекордом. Хотя у них, помните, у нас волнос с самым большим пенисом какой-то артист живет у них там, да? Какой-то, помните,
2: говорит, что... А у них там много, как второй черный, конечно.
3: И самый маленький. Я уверен, что нет. Вот это Майкл 0,97. Я уверен, что в России тоже есть какой-то рекордсмен такой вот. Рекордсмен в хорошем смысле слова. То есть, какой-нибудь Миша. Какой-то, да? 0,69 у него.
2: И почему он молчит?
3: Стесняется просто. А стесняться не нужно. Это
2: а
3: особенно.
2: А я вам скажу.
3: Это конечно, класс,
2: как
3: классно.
2: Не надо стесняться. Дайте ему $22 000, и у нас пол России скажет.
3: Да я этот человек, дайте
2: так
3: мне $22 000.
2: Так и я дайте, да. Так вот поэтому не дают. Но на самом деле, смотрите, вот я сейчас думаю о том, на самом деле, член 0,97 сантиметров в эрегированном виде, это в социальном смысле очень даже неплохо. Кстати, и с морозом тоже, да, потому что, ну, во-первых, нечему мерзнуть. И тебе уже там никто не скажет, типа, оденься там потеплее, а то отморозишь. Да, вроде сначала почувствовал там холод, а потом вспомнил, а, там всего миллиметр, и не страшно и отморозить. Это первое. Второе, смотрите, а это прекрасно в социальном смысле, когда такой пенис у извращенцев, у эксгибиционистов этих проклятых. То есть распахнул перед женщиной плащ, а там ничего нет. Этим, конечно, можно женщину еще больше напугать, то есть подумать, что у нее зрение.
3: Поэтому нужно эксгибиционисту таскать с собой лупу и ставить перед ним лупу.
2: И, кстати, таким же членом, еще одна социальная польза, таким членом можно зрение у окулиста проверять. То есть окулист, скажем, там, да, на таблице вот для теста зрения, там, вместо вот этих маленьких букв, можешь просто распахнуть. Если видишь, значит, глаз алмаз.
3: Что это вы мне, доктор, тычете мне в глаз?
2: Там же ничего не
3: тычете мне.
2: Но самое главное в этой новости, знаете что? Самое главное в этой новости, это, конечно, что... Правильно. Мужчина с маленьким пенисом в мире живет в США. В США. То есть самые маленькие пенисы не у нас, а у американцев. А значит, новость для нас хорошая. И даже Соловьев может у себя в программе рассказать.
3: Не показать.
2: Что?
3: Ну что, ну он же показывает какие-то диаграммы там какие-то. О, показывает.
4: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Современное радио фигней не испортишь. Как фигней по эту сторону микрофона, так и по ту. Вы знаете этот принцип, и поэтому пишите сюда кучу разных сообщений. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали тут всего кое-что из этого всего. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут кое-кто, не уж не знаю кто, углядел какой-то новый тренд, новое веяние. Что, мол, россиянки продают часто, стали гораздо чаще, вообще просто начали продавать бушные грудные импланты там на всяких авитах там этих самых. Это странно, это необычно. Но там же полно и других странностей. В смысле, что-то странное продают, какие-то странные объявления. Ты что-то странное продаешь, что-то видел, какие-то случаи. И историй вы накидали очень много на эту тему. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. После ремонта продавала 2 куба старой фанеры. В объявлении указала, что идеально для гаража. И в нагрузку практически даром отдала 5 килограмм балансировочных грузиков. Подарок поклонника.
0: Извините, а это имеет какое-то отношение к имплантам?
1: Балансировочные грузики? Подарок поклонника, который подарил Татьяне.
0: А что, зачем это? Нет, просто женщина обычно... Нет, сейчас женщина хозяйственная, но все-таки эстетика преобладает. Я просто думаю, вот как может женщина современная, трендовая, с устремлением на красоту, да, ориентированная полностью на бьюти, вот использовать грузики для...
1: 5 килограмм, который причем подарил поклонник.
0: А, надеюсь, 5 килограмм, это можно, кстати, действительно подложить вот сюда.
1: Да, если, там, например, сбалансировать, чтобы, знаете, все было ровно, там, на одном уровне. Там.
0: А в чем история?
1: История в том, что Татьяна продала грузики балансировочные. Нет, история даже в том, что поклонник ей подарил какие-то грузики, чтобы это не было.
0: Поклонник?
1: Да, подарок поклонника.
0: А, ну какой хороший человек. Не, ну смотрите, а вы говорите, что перевелись рыцари, да? Ведь, видите, ведь на самом деле эти грузики, их же надо где-то достать, да? Там, украсть, в конце концов, эти там... Где грузики? Это там, где взвешивают вот...
1: Я даже не знаю.
0: Не, вот тут я видел сейчас внизу, вот у нас, видели, этот ларек с фруктами? И там человек эти грузики на весах как раз использовал. Сейчас, я давно не видел грузиков. Эти же грузики надо... Вы когда последний раз свои красавицы грузики дарили?
1: Да, вообще нет. Давно, действительно.
0: Вот мы за...
1: А что она продала подарочки-то?
0: Да потому женщины такие вот.
1: А вот еще грузики гражданин в сандалиях пишет. Я с голодухи чуть было навоз не купил. Там объявление было. Продам навоз. Деревенский, свежий, жирный, вкусный. Хоть на хлеб машь. Да, это может ввести в заблуждение.
0: Особенно
1: это агрессивный маркетинг этот вот, да, вот как бы продавцов как бы...
0: А маркетинг отличный, супер просто. А он с голодухи, в смысле, он хотел жрать в этот момент?
1: Наверное, да.
0: Нет,
1: тут
0: ну, конечно,
1: жирный, хоть на хлеб,
0: конечно,
1: деревенский.
0: Да, разумеется.
1: Фермерский.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что с голода он не помер. Все-таки купил, да? Кстати, а вот как грузики можно такие продавать? Вот этот вот так же вот, их же не сожрешь.
1: Да, тоже хоть там.
0: Хоть куда вешать?
1: Вот правильно.
0: Хоть шпир, хоть сюда. Потому что грузики на самом деле.
1: Есть же такие вот.
0: Такие, конечно. Грузики вешать можно вот, конечно, потому что ведь да, оттягивают. Чтобы оттягивать.
1: Да, познавательное видео одно смотрел.
0: Нет, да, нет. Вот еще, конечно, грузиками можно оттягивать. В нашем мире сейчас только маркетинг. Не важно, что ты продаешь, важно как. Да? И если написать, конечно, я эти грузики там, например, сам купил, если бы, например, там, ну, кстати, просто поприкалываться, например, да?
1: Да?
0: Да, честно. Просто...
1: так поделать.
0: А грузик, к чему, блядь? Да просто, знаете, даже на Новый год.
1: Я же говорю.
0: Да, да, да.
1: А вот так же размышляют и фантазируют люди, как можно использовать эти вот продающиеся массовом количестве использованные грудные импланты. А можно ведь купить большое количество таких имплантов, наполнить ими бассейн и купаться в нем пьяным. А знаете, есть такие развлечения, когда вот такими шариками, такими большие емкости, дети ныряют там вот такие в
0: разноцветные. Конечно, так не просто купаться, еще и... Маться, щупать, да? То есть это одно дело, ты купаешь, схватился там за какой-то этот круг. Да. Этот,
1: и между двумя имплантами.
0: Но сначала надо на Авито купить бассейн. Кстати, бассейны тоже продаются еще нифига. Ну такие, надувные. Нет, а вот интересно, а на Авито... А ей можно купить бассейн, вот прям настоящий бассейн такой вот, ну...
1: Конечно, можно заказать себе.
0: Нет, не заказать, прям вот уже... Я уверен, что можно. Просто вот... Я хочу просто бассейн.
1: То есть, у кого-то есть стационарный бассейн, выкопанный на участке, там, да, там, там, или там дома, там, у каких-то богатеев, там, да, там, в подвале. Там. Он тебе его продаст, и ты будешь что, ходить к нему купаться. Ты же его вести его не сможешь.
0: С имплантами?
1: Да, с чем угодно. Так, а вот Елена пишет. Здравствуйте, товарищи. Покупала тут вибраторы. Заказала две штуки. Но на один более реалистичный 1800 пожалела. Купила менее реалистичный, но за 1100.
0: Менее реалистичный, а этот типа с одним яйцом?
1: Ну, что с крыльями, там, не знаю, с гривой, там, там с рогом, нет, единорога.
0: Но это уже не это уже дело не в реалистичности. Это, знаете, креативное называется. Это другое. Реалистичный, значит, не совсем похожий на настоящий.
1: Ну да, просто, что-то там, просто такая, как сучок такой.
0: Буратино, да?
1: Такой,
0: чисто так, папа Карло выстругал.
1: Да?
0: А сколько, и разница в цене какая?
1: 1800 и 1100.
0: Ну,
1: 700 рублей. Как бы,
0: на дороге не валяется.
1: Конечно, 700 рублей это 700 рублей.
0: Пускай даже он круглый, да, пускай
1: фиолетовый. Напиши, пожалуйста, какая самая низовая цена.
0: Я не смогу написать.
1: Нет, я просто
0: думаю, понимаете, ну, всегда ведь вопрос все соотношение цены и качества, да? Вот цена низкая. Ну, вот какой вот уже формы, наверное, не стоит покупать, так что совсем нереалистичный. Это когда какой? Ну, такой прям совсем-совсем.
1: Ну,
0: какой?
1: Ну, квадратный. Черный квадрат. А хотя он черный.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Виталий Милонов заявил, что специально носит с собой iPhone, чтобы троллить журналистов. По словам депутата, когда его спрашивают, почему он до сих пор пользуется американской дрянью, он отвечает: «Это вам не iPhone, китайские друзья». И уверяет, что оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле китайская копия, которая просто очень похожа на оригинал. Милонов говорит, что делает это исключительно ради шутки.
1: Шутка просто на 300. А в чем, кстати, шутка? Нет, это, конечно, смешно, но в чем юмор, что это китайская копия? Какое слово, по мнению Милонова, здесь смешно? Китайское или
2: ну,
1: что?
2: Все смешно. Вы просто не сечете, как бы не знаете того, как журналисты в тонком юморе.
1: Грубые шутки смешно, нет.
2: Он тонко так, знаете, так
1: очень тонко. Очень, да, просто обхохочешься.
2: Английский юмор такой.
1: Конечно, просто. Не китайский. А что китайские друзья? Это журналисты были китайские? Там было сказано китайские.
2: Нет, видимо, китайские друзья подогнали ему.
1: Окей. Но вообще, если учесть, что все айфоны в каком-то смысле китайские, то шутка откровенно. Вообще огонь. Просто, да. Но на самом деле, слушайте, давайте все-таки не переоценивать. Да, хорошая, но не идеальная шутка. Потому что я даже скажу больше. Да, я даже вот рискну сказать, что шутка на самом деле слабая.
2: Ну, это вы как бы...
1: Да, это я, конечно, это я с трепетом об этом говорю. Потому что вот он, типа, шутка в том, что он носит еще последний айфон. Вот если бы он носил не айфон, а трампофон, знаете, вы помните, это Трамп Мобайл, да, вот, так сказать, золотой американский такой. Смартфон, да, золотой, да, под брендом, значит, Трампа, да, с его фоткой. Вот это уже была шутка посмешнее. Хотя было бы грустно смотреть, как Милонова вытаскивают из Думы.
2: Ну да, и к тому же этот трампофон, он тоже китайским оказался, там, куда точный
1: курс. Конечно, других нет. И я уверен, что и Телеграмом, и VPN-ом Милонов пользуется только ради шутки. И, кстати, даже если вот ему вдруг когда-нибудь, мы этого не знаем, но если ему в голову когда-нибудь пришло купить золотой унитаз, то это чисто поржать.
2: 100%. Конечно, журналистам показать.
1: Китайские друзья. А вот пейджер, это ему кажется не смешно?
2: Пейджер уже далеко не смешно.
1: Может, ему пейджер просто носить тоже, может... Или только айфон смешно, как бы, да?
2: То есть не айфон, а китайская копия айфона.
1: Да-да-да. И он, значит, да, уверяет, что, значит, его оранжевый айфон 17 Pro Max на самом деле, да, копия китайская. Но, знаете, я понимаю, почему у него 17 Pro Max. Видите, это значит, что у Милонова есть Макс. То есть не только Телеграм, но и даже не просто Макс, а как у настоящего патриота, про Макс.
2: Конечно, к тому же, как бы, такого Макса у него нет, потому что там они там заблокировали же, да? Вот,
1: в айфонах
2: эти
1: нет.
2: Враги, да, эти вражины.
1: Ну да, зато такой есть. Ну, знаете, у него такого Макса нет, мессенджера.
2: Какой-то другой
1: есть. Про Макс. Зато. А что, Pro Max, это что, не Макс?
2: Это даже будет больше,
1: чем... Это больше, чем Макс.
2: Я даже скажу, это...
3: Минимум два Макса. Крем-хруст-шоу на рекорде.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рост-шоу.
1: В Красноярске задержали человека-паука за рекламу наркошопов. По данным полиции, 22-летний местный житель по ночам выходил на улицы в костюме супергероя и наносил на стены граффити с адресами площадок по продаже запрещенных веществ. После каждого выхода он фотографировал надписи и отправлял снимки своим работодателям. Во время задержания у него нашли баллончики с краской и фотографии граффити в телефоне. Теперь супергерою грозит до 20 лет лишения свободы.
2: А его работодателям ничего не грозит?
3: Ну, как бы еще пойди поищи, потому что в одной из версий этой вселенной комиксовой Человек-паук работал на Железного человека. Как бы. А ты Железного человека, он же да, богатейший.
2: Да, его фиг найдет. Ну, а самое главное, что костюм этого Человека-паука был же на нем, а не на работодателях. Да, а это самое страшное же, это костюм Человека-паука. Но ничего страшного, я думаю, что, значит, если остались работодатели на свободе, значит, скоро появится еще и Человек-паук, и Бэтмен на улицах. И все будет...
3: Черепашки-ниндзя.
2: Просто черепашки. Черепашки. Значит, и что там, значит, 22-летний, значит, местный житель, да, по ночам выходил на улицы в костюме супергероя. А вот...
3: Ну, все по канону, как бы, да?
2: Нет, да, но вот, может быть, ну, я не знаю, я что-то пропустил. А зачем он надевал костюм Человека-паука? Для маскировки?
3: Ну, разумеется, для того, что Человек-паук сам надевал этот костюм, чтобы его никто не запалил.
2: То есть он думал, что в таком костюме он такой неприметный, да? Что в Красноярске все такое, да, по ночам? Я просто, может, что-то не знаю. Но вообще, конечно, так если разобраться, да, ночью человек в костюме паука же обычное дело, да? Отличная маскировка, никто ничего не западал. Обычный просто Человек-паук.
3: А зимой в костюме Человека-паука и в пуховике. Это же Сибирь, там зимой холодно.
2: Под сверху или под костюмом?
3: Под, конечно.
2: Конечно, под. Но вообще, если бы, конечно, он еще в июне ночью надел костюм Деда Мороза, то вообще бы никто ничего не заметил. Да, то есть, или, на самом деле, а может быть, в костюме Деда Мороза он выходил на улицу, но уже под такими тяжелыми веществами, когда сам по адресу пришел.
3: А, кстати, это тема, потому что это, ну, это для наших, естественнее для наших широт, потому что, ну, дедушка устал, задержался, да. Долго домой идет, там, ну, прибухнул немножечко, вот до июня идет домой с Нового года.
2: А когда совсем, ну, уже так по адресу сходил, то можно и в костюме Снегурочки с оленем. А в олене...
3: Оленя все самое дорогое.
2: Так, огромный олень, да?
3: Ну, такой толстый тоже. И в пуховике тоже.

0: В мире полностью роботизированный отель откроют в Китае уже в 2027 году. В гостинице не будет сотрудников на видимых должностях. Роботы встретят гостей, оформят заселение, доставят багаж, приготовят кофе и завтрак, уберут номера и помогут с любыми вопросами на разных языках. Отель на 44 номера класса люкс также получит ресторан, спортзал и единую систему управления на базе искусственного интеллекта.
1: Ого! Это круто. То есть, я правильно понимаю, то есть теперь из номера можно будет не только стырить полотенца и тапочки, но еще и робота?
2: Не факт. Потому что, смотри, там сказано, что только на видимых должностях, а на невидимых остались люди. Эти невидимые люди за нами будут следить.
1: А ну тогда какой же это люкс? Это не... Так я, знаете, думал, что это открывает новые возможности для туризма. Не, это все фигня, неинтересно. Значит, и что там в гостинице не будет сотрудников, да, там будет роботы встретят, да, оформят заявление, доставят багаж. Послушайте, а зачем... В такой отель приезжать вообще человеку. В такой отель нужно приезжать роботом. Это отель
2: или
1: не для людей.
2: Роботом.
1: Ну хотя бы. Да. Что там делать без робота? На ресепшене там не поругаться, не подраться там с уборщиком. Все роботы. А в этот отель вообще девушку-то можно будет привезти? Или только робот?
2: Ну, роботессу, да, можно будет.
1: А если этот перевел девушку робота, Анжелу, она с роботом-носильщиком ушла?
2: Кстати, вот такой серьезный вопрос, критический. А роботы, они могут ходить голыми? Ну, то есть, как вот такой,
1: что
2: такой
1: вы?
2: Философский.
1: А это, ну, это в Китае же, да?
2: Да, то есть,
1: не, в Китае
2: будут,
1: могут.
2: Они
1: у
2: нас голыми роботы?
1: У них, нет, у них, конечно, могут. Это у нас, конечно, нет.
2: У нас все роботы в одежде?
1: У нас будут, конечно. У нас одетые, причем
2: пальто
1: дважды. Да,
2: в
1: том же пуховике, это шапка большая, конечно.
2: Норка.
1: А к чему вы это спросили, кстати?
2: Ну, просто так, что-то. Друг интересуется.
1: А у меня... У вас как это, друг, работа... Фил, как это называется?
2: Да.
1: Я просто думаю, вот хорошо, хорошие роботы, вроде как бы, знаете, так все внешне-то звучит так очень мило. Робот, о, круто. А за женщинами? Что, придется в другой отель, что ли, ходить?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой кожаный парчевый плащ, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 6 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Наталья пишет. У моей подруги знакомая вещи за даром детские взяла. Ведь знакомая же, хорошая, добрая. А она эти вещи через время на Авито продавала. Причем не по божеской цене. А вспомним еще этих «я же мамок», что требуют мешок вещей привезти самому дарителю. А как откажутся, они прикрываются детьми и вообще «безбожник, вези давай», кричат.
0: У меня даже мурашки по коже. Единственное, что я ничего не понял.
1: Ну, вы знаете, да, я очень много видел таких скриншотов, когда вот люди отдают даром, там, ну, скажем, детские вещи, да? А эти вот, которые их принимают дар, говорят, а вы не могли бы привезти их мне еще, как бы там...
0: То есть, а я могу и на Авито что-то в дар получить?
1: Ну, конечно, да.
0: А как, что нужно сказать, чтобы мне что-то дали в дар там? Ну, машину, наверное, не дадут квартиру?
1: Нет, вам ничего, это как бы инициатива должна быть на стороне дарителя. Вот,
0: а, отдам в дар? А, то есть я могу кому-то что-то дать, да?
1: Да, конечно.
0: А что я могу?
1: Мне, например.
0: Так, я вам один раз предлагал, вы говорите.
1: А вот еще вот такая вот история. Привет, Крем и Хруст. На днях продавал старый кондей. Продал тому, кто приехал первый. Так один из петушар, который не успел приехать первым, испортил мне рейтинг на Авито. А у меня 5 была, 15 лет там.
0: Слушайте, а что это такое, вот эти рейтинги на Авито? Раньше рейтинги там были только в политике и у певцов в шоу-бизнесе. А что это за рейтинг? Что за рейтинг?
1: Я, типа, ну, а зачем добросовестный мне... там покупать.
0: Нет, а что это значит? Рейтинг хороший у кого? Кто что делает хорошо?
1: Кто продает хорошо.
0: В каком смысле?
1: Честно.
0: В дар дает чаще, да?
1: Да, дает дар.
0: У вас какой там рейтинг на Авито?
1: У меня нет на Авито.
0: А если бы был, какой бы был рейтинг?
1: Я думаю, нормальный был бы.
0: Ну, какой?
1: Там пятизначный?
0: Да, я понятия не имею, какой там, какие рейтинги. А там борются за рейтинги, да?
1: Да, таксисты борются за рейтинги.
0: Я на Авито, как это называется, как главный авитолог. Какой это человек, который на Авито самые высокие рейтинги? Он Авитя.
1: Он такой суперфосс,
0: да. Ну, давайте я пишу. Значит, ух ты, ё-моё. Вот Наталья пишет. Кремик Хруст, привет вам. Я сегодня с мужем разругалась, даже до развода дело дошло. К вам большая просьба, поставьте под конец. Что? А, конец эфира. Хоть немножечко послушать что-то из репертуара группы «Чай вдвоем». Его любимая песня мне посвящена была «Ты для меня лишь одна». Если поставить это, что с нами будет, как вы думаете?
1: Ну, все будет хорошо, как бы рейтинг вырастет.
0: То для меня знак будет, что есть еще у нас надежда, будет помириться. Очень вас люблю, голосовала за вас на прошлой премии «Рекорд Манья».
1: Мьюзик.
0: А, мьюзик. А что это такое за премия?
1: Ну, какая-то премия.
0: А, «Рекорд Манья».
1: Где мы победили.
0: Серьезно? Интересно. А, солнышко, конечно, 3 минуты, но извини, вот всегда есть условия. Да, но с условием.
2: Я тебе звоню.
1: Ну, слушай, давайте бескорыстно уже, да, просто подарите
0: это
1: ей даром.
0: Вы, знаете, с вами, так сказать, не напасешься. Все, разбазарите весь эфир. Весь чай вдвоем отдадите. Нет.
1: Я даром отдам весь чай вдвоем самому вы столько вот как бы. Приезжайте, забирайте.
0: На Авито. Я сейчас пока найду заодно. Так, чай, уважаю, чай вдвоем не валяется здесь, знаете, чай. Чай не валяется вокруг. Так, это я и звоню. Как Наташа. Время-то идет, Кремов, да? Придется чай вдвоем
1: самим слушать.
0: Да, сейчас. Алло, да, Наташа, солнце.
3: Да.
0: Да, дорогуша, привет, солнышко. Нет времени на все эти поцелуечки, там смолтоки, да, значит, попросила нас, сейчас поставим, но с одним условием, если будешь петь вместе с ними, окей?
3: Окей.
0: Давай, все, я включаю, поехали.
3: А какая песня?
0: Не, еще рано петь. Аля, ты говоришь? Нет, это таких слов там нет. Вот это уже ты хотела, да?
3: Да, да. Спасибо давай. Вам большое.
0: А я, нет, так ты пой. Я, иначе я буду петь. Я там слов не очень знаю. Я с небом.
3: Я в куплете не помню эту песню.
0: Вот ты тоже неплохо поешь, как и я. Вместе я с мечтой, с небом. Все с небом попрощался. С небом я встречался. А потом с ним попрощался. Пой, давай. Небо меня бросило. Все вместе.
3: Припевы
0: нужны. Солнышко мое, вот. Эх, с неба вы сейчас мне тянули. Этот небо. Все, хватит, ладно. Все. чертовой матери. Так, время. Все, Кремов, вы посмотрите вообще. Понимаете, что видите, да?
1: Что?
0: Что?
1: Что?
0: Видите,
1: это вот я... Лучше бы я это не видел.
0: Вот. Поэтому все, да, еще, дорогие, не все только в одном единственном случае. Мы с вами продолжаем общаться, но на другие темы. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, и на него тьфу. Вот, да. Кто там?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

Кеннеди, собственно говоря. Ну и начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Конечно, разумеется, в ближайшие 2 часа мы превращаем нашу домашнюю вечеринку немножечко в рекордную, а может быть и немножечко в рекордную даже. Ну и, конечно же, да, все вместе начинаем наполнять импровизированные танцполы. Здесь на радио Тусе Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа стартуем. Рекорд Пати.

мобильном приложении Радио Рекорд. Вся с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию под названием Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати из прямого эфира Радио Рекорд. И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

всем Радио Рекорд, а в целом, друзья, нескольких городов сразу, потому что в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно вообще Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета ВК-фест 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на нашем сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций, выбрать есть

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: 26 июня на лейбле «Армада», но внимательные слушатели скажут, «Пайра» уже было. Да, и будут абсолютно правы, ибо это авторская работа Димы Честера Янга, которая облетела весь ТикТок и завирусилась в трендах. Однако лучше, чем сам Дима, об этой работе никто не расскажет. Честер Янг, привет!
1: Друзья, всем большой-большой привет, на связи Честер Янг. Я очень рад презентовать вам наш новый трек со старым названием «Это Пайра», версия 2026 года. Мы сделали ее вместе с немецким диджеем и музыкантом Тужама. Надеюсь, вам понравится. Делайте громче. Погнали!
0: Ну а прямо сейчас...

0: рекорд релиза Ефим Кербов с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодии хаус-техносцены, а его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец!
1: Привет, Тим! Привет, слушатели Радио Рекорд! Меня зовут Ефим Кербут. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диабло. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что надеюсь, трек вам понравится, и он принесет вам много эмоций, заставит вас потанцевать, подвигаться.

Это Рекорд Релиз, друзья. Здесь у нас еще один приветик с лейбла Армада 26 июня. Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd. Очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Арти, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое в рамках рекорда.

и стало продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно-транс-проекта от Армина и Адама. Ну а сам релиз многие называют одной из самых ярких

Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня, и прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках рекорд-релиза Тимми Трампет,

0: Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены, это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

артистки Токиша и Прови. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Токиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов в мировой танцевальной музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Токиша и Прови. Fire Pop.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? Диджей Снейк, трек называется Club Soda, который релиз трека стоял 26 июня на собственном лейбле артиста Диджей Снейк, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией

бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Record Club Show ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». Диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. И меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Feel.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Трек «Океанские волны» напоминает нам о том, что глубина и величие больших водных пространств всегда приковывал взгляд человека. И люди творчески всегда пытались наделить их чем-то волшебным. Мы научились покорять волны, подчинять их себе. Но видят ли они нас, знают ли они о нас, будут ли помнить о нас? Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Я неоднократно отмечал, что мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для занятий спортом. Под этими словами я подразумеваю тех спортсменов, кому нужен созерцательный подход к тренировкам. Общее спокойное настроение. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Бразильский проект Solaris представляет вашему вниманию трек «Полнолуние». Еще одно полное суеверий и полярных взглядов события. Мы сами строим свою жизнь. Каждую секунду. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Только что Николас Сория представил трек под названием «Внутренняя сила». Далее встречаем трек «Трансформация», то есть преобразование, изменение. Этап, ежесекундно соответствующий всему живому. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

0: of forgotten truths emerge, piecing together the story of existence. Each shard glimmers with potential, inviting us to reshape the narrative of what it means to be alive.
1: Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

что мне нравится в подобной музыке, так это то, что в ней явно и скрыто присутствуют мелодические приемы звучания 70-х-80-х годов прошлого века, зари и полноценного развития электронной музыки, положившей начало всему современному танцевальному звучанию. Романтика как основной посыл. Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

Название этого трека – «Среда обитания». Это понятие, на мой взгляд, трактует два основных взгляда. Кто создает то место, где я нахожусь? И я или окружающий меня мир? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас есть. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Кстати, в начале июля буду в Челябинске. Следите за рекламой. И напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.